Кто будет в финале? Как известно, покажет время. По философству потянуло. Нет, давайте сверим время. В столице 3 часа, практически 21 минута. Утро в Москве, не только где-то на горизонте. Немного ближе к нему. Сейчас станем музыкальными стараниями Ванессы Паради и Юрия Антонова. Не впереди на ретро.

Мое личное наблюдение, статистика. В основном понедельник не в лучшую сторону сказывается на ценнике такси. Независимо от погоды, на несколько сотен, вроде обычная поездка в обычное время, становится дороже. Еще, конечно, вырисовывается один повод не любить начало новой рабочей недели. Ну да ладно, в столице 3 часа 35 минут. Уверенно и верно продвигаемся. Далее на музыкальную встречу с командами Смоки и Любе на Рэпе.

поняли ритм, темп. В таком и будем продвигаться навстречу доброму, бодрому утру на утреннем экспрессе. РФМ уже практически через 10 минут, ровно в 4 часа по Москве, начнутся наши приключения. До 7 утра, согласно традициям, расписание не закончится. Все как обычно, будем всем приготовиться. Ну а музыкально уже точно на готове Bad Boys Blue. Слышим их до финала этого часа.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: большой радостью на лице. Как же еще? Встречаем очередной понедельник. Может, мы пока еще не особо довольны будем. Но за ближайшие 3 часа утреннего экспресса на Ретро FM хоть как-то оживем, соберемся, поднимем друг другу настроение позитивным общением. За это как основа основ, как обычно, будет отвечать рубрика «Позитив». Помимо нее, разумеется, лучшая музыка, интересные факты, события, актуальные астрологические прогнозы. Все это будет в нашем полном распоряжении до 7 утра. Обещаю, обещанному верить. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра. Насколько, что ли, доброго, по мнению звезд, давайте уже узнаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 14 сентября. Напомню, еще раз понедельник. По общим астросоветам, сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов. Овнам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении. У тельцов сегодня обострятся эмоции, и даже привычные ситуации могут оказаться запутанными. А близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами. Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах, легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи. Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре. А девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки. Весам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам. У скорпионов велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий. Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть. Козероги, в коллективных делах возможна борьба за внимание. Сохраняйте дипломатичность. Водолеям в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства. А рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: не появляются с первыми заморозками, не всегда в среде. Проблема в целом не в иммунитете, а в течение обстоятельств, которые создает сама природа, ну и наш образ жизни. Недосып нам не на пользу, если что. Ну, все, наверное, в курсе. В столице 4 часа, практически 19 минут. На Red FM скоро услышим Modern Talking и команду Ума Турман.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: обычно, следуя на утреннем экспрессе Retro FM в новый день, берем с собой ежедневник с самыми значимыми, знаковыми событиями. Подробности их будут буквально через секунду. В столице 4 часа 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: Понедельник, 14 сентября 2026 года на календаре. Сегодня новолетие или славянский Новый год. Эта дата в православном календаре также считается первым днем нового церковного года, началом индикта. На Руси этот день был большим праздником с множеством традиций и поверий. С наступлением осени и Нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки, то есть работа в избах при огне. Также к этому дню надо было закончить все торговые и хозяйственные сделки, уплатить дань и пошлины. Кстати, по мнению астрономов, днем празднования Нового года может быть абсолютно любая дата, так как понятие начала года носит весьма условный характер, ведь все точки земной орбиты абсолютно равноправны. Совершенно безразлично, какую из них принимать за начало отсчета. День рождения сегодня отмечает норвежский музыкант, вокалист группы А-ха Мортен Харкет. Он обладатель уникального голоса диапазоном в 5 октав и автор мирового рекорда по продолжительности одной ноты среди вокалистов-мужчин поп-музыки. В середине 80-х годов Харкет был признан лучшим вокалистом Европы. В этот день, в 1867 году, вышел в свет первый том «Капитала» Карла Маркса. Главный труд немецкого философа, экономиста и политического деятеля оказал огромное влияние на ход мировой истории. Книга интересна не только специалистам, историкам, экономистам, философам, но и всем, кто хочет ознакомиться с одной из самых значительных социально-экономических теорий. Она до сих пор вызывает горячие споры. Доступный широкому кругу читателей «Капитал» остается актуальным уже второе столетие. 14 сентября в 1959 году космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны. В итоге экспедиции, помимо разных научных открытий, на поверхность земного спутника был доставлен вымпел с изображением герба СССР, сделанный по секретному заказу Сергея Королева на Монетном дворе в Ленинграде. На этом ежедневник прикроем. Вернемся к нему в следующем часе на Ретро.
1: Ежедневник.
2: На Ретро FM.

куда бы вы лично не двигались, не направлялись. У нас что, очередное приятное совпадение? Нам явно по пути. Retro FM — это утренний экспресс. Это Альбана и Рамина Пауэр на ближайшее музыкальное будущее. Скоро их услышим. В столице 4 часа 36 минут.

иногда даже не знаешь, какие хочу, вдруг накроет. Тут в очередной раз попалось видео про китайский торговый центр, где с верхних этажей, там этажей 5, можно спуститься на первой погорке. Она напоминает такой водный, что ли, аттракцион, но без воды, съезжаешь на специальном пледе. Поймал себя на мысли, ну, неплохо. Всем доброго утра. Мы продолжаем с вами двигаться вперед, навстречу доброму бодрому утру на утреннем экспрессе Retro FM. Скоро музыкально услышимся, пересечемся с Roxette. Столицы 4 часа 49 минут.

0: лето. Придерживаемся наших утренних планов, утреннего экспресса на Ретро-ФМ. И начало новой рабочей недели станет попроще, полегче. Но такие позитивные изменения, перспективы явно имеются. Как всегда, проверенные временем хиты, интересные события, факты и гороскоп со всеми его актуальными звездными сулениями. Все будет для нас далее. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра. И уже сейчас все внимание к актуальным астрологическим прогнозам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 14 сентября, понедельник. По общим астросоветам, сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов. Овнам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении. У тельцов сегодня обострятся эмоции, даже привычные ситуации могут оказаться запутанными. А близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами. Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах, легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи. Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре. А девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки. Весам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывом. У скорпионов велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий. Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе, отдохнуть. Козероги, в коллективных делах возможна борьба за внимание. Сохраняйте дипломатичность. Водолеям в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства. А рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

разумеется, с позитивом, с вашими личными недавними победами, достижениями, успехами, может, даже историями из разряда «Ничего себе!». Встречаем утро в утреннем экспрессе на Ретро FM. Поделиться ими, вот этим всем своим хорошим добром, хорошим сообщением.

Со всеми нами, как обычно, можете в первую очередь в канале Retro FM в Максе. Там сейчас появится специальный пост, в комментарии к нему пишите все ваши позитивные истории, сообщения, затем и переадресую в эфир. Также можно отправлять сообщение на наш смс-портал 5533, начинайте сообщение со слова Retro FM, в конце не забывайте подписываться. Автору самого большого позитива за сегодня будет... Президент. Достанется тост от Retro FM. Пишите, хвастайтесь, делитесь хорошим настроением. Столица 5 часов, практически 20 минут.

0: кто что, ежедневник на Retro FM секреты хранить не умеет. Но от него такое подобное и не требуется. Давайте в очередной раз в него заглянем и узнаем все, что можно про этот день, все, что произошло, случилось в этот день. В столице 5 часов 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: Так, 14 сентября 2026 года, понедельник. В этот день, в 1932 году, родился Игорь Кириллов. Телеведущий, диктор телевидения, актер, народный артист СССР, человек-эпоха. С его именем в первую очередь ассоциируется программа «Время», ведущим которой он был более 30 лет. Помимо этой передачи, он также работал в качестве комментатора, репортера, ведущего и на других всеми любимых программах. «Голубой огонек», «Песня года», «Кинопанорама», вел трансляции парадов с Красной площади. Его голос был знаком каждому в нашей стране. Так, день рождения сегодня отмечают норвежский музыкант, вокалист группы «Аха» Мортен Харкет, российский телеведущий и сценарист Михаил Марфин, юморист, актер, радио- и телеведущий, драматург Сергей Дроботенко, государственный и политический деятель, бывший президент России Дмитрий Медведев, французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркат, южнокорейский режиссер и сценарист, четырехкратный лауреат премии «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, за фильм «Паразиты» Пон Джун Хо. В этот день, в 1896 году, в Петербурге открылись курсы воспитательницы, руководительниц физического воспитания. Ныне это Институт физической культуры имени Лесгофта. Российского биолога, антрополога, врача, педагога. Курсы стали прообразом современных высших учебных заведений физической культуры. И еще про северную столицу. 14 сентября в 1947 году в Петродворце под Ленинградом был вновь открыт фонтан «Самсон», восстановленный после Великой Отечественной войны. Напомню, «Самсон», раздирающий пасть льва, центральный фонтан дворцово-паркового ансамбля «Петергоф». Струя воды из него бьет вверх на 21 метр. Ну и не на метр, но недалеко отложу уже ежедневник. В сторону вернемся к нему в следующем часе на Red Race.
1: Ежедневник.

0: некоторые, возможно, с глазами на мокром месте встречают понедельник. И это не слезы радости.
1: Прекращайте,
0: конечно. Всем легкого начала новой рабочей недели. Столица 5 часов 35 минут. На Ретро FM скоро о себе музыкально напомнит Игорь Корнелев.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Судя по количеству ваших позитивных сообщений в канале Ретро-ФМ в Максе, понедельник пока... Ну, не налегке, нелегко дается, ну или толком еще не проснулись. В первую очередь Леонид Васильев сообщает, что у него сегодня с женой Ларисой замечательная дата – 33 года совместной жизни в браке. Подсмотрела, что это каменная или клубничная свадьба. Подарки выбирают, исходя из этих символов, ну или общих интересов пары. Леонид, каковы ваши интересы, кто строит РТФМ? Такой вопрос вполне может достаться вам сегодня. Так, Лариса из Красноярского края говорит: «Привет, страна, привет, РТФМ!» Пишет: «Всех нас с началом новой рабочей недели. Не грустим по этому поводу, радуемся, что за эту неделю на карточку прибудет денежка, наверное». Про аванс речь, про ЗП. Всем желает позитивного настроения. Ну и вам, Ларис, конечно. Так, ну а всем скажу, давайте вставайте, просыпайтесь, делитесь своим личным позитивом, позитивными успехами, достижениями со всеми нами. Для этого пишите в канале Ретро-ФМ в Максе. Там есть для этого специальный пост. Всем доброго, бодрого утра.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: А между нами, между Retro FM и вами, позитивными слушателями Retro FM, ну как пару часов уже, по всем традициям утреннего экспресса, налажена связь, контакт в нашем канале в Максе. Если вы еще не прислали свои сообщения с какими-то недавно реализованными планами, достижениями, успехами, какими-то личными большими событиями, что сидите? Спешите, спешите, хвастайтесь. Порадуемся за вас и с вами. Скоро все сообщения озвучу. Зовут меня Дмитрий Майоров. И помимо этого, как всегда, проверенные временем хиты, интересные события, факты, астрологические советы. Все будет, все впереди.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Астрологические прогнозы уже расскажу. Сегодня у нас 14 сентября, понедельник. По общим астросоветам, сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов. Овнам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении. У тельцов сегодня обострятся эмоции, и даже привычные ситуации могут казаться запутанными. А близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами. Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах, легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи. Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре. А девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезный совет. Весам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывом. У скорпионов велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий. Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть. Козероги, в коллективных делах возможна борьба за внимание и за влияние. Сохраните дипломатичность. Водолеям, в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства. А рыбы, сохраните гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: стресс. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Точно не с так себе настроением. Встречаем утро вместе. От Вероники из Нижегородской области. Всем доброго утра, всем хорошего настроения. Сергей сообщает, у него выходные настолько удались, что этот понедельник тоже.

0: уже, похоже, не будет рабочим. Как бы приболел, пока восполняет недостаток минеральной воды в организме. Татьяна рассказывает, что вчера приехала с Марией, там тепло и солнечно. Сегодня за окном на Урале пасмурно, холодно и моросит дождь. Представляете настроение, спрашивает. Ну, а включает, включил Retro FM, и ноги сами идут в пляс. Погода, кажется, не такой уж ужасной. Спасибо вам за утренний позитив. Мир прекрасен в любую погоду. Всегда, пожалуйста. Так, Елена из Воронежа пишет. Здравствуйте, моя любимая Retro FM. Сегодня моих любимых родителей 53 года совместной жизни. Разве это не повод для радости и хорошего настроения? Это два человека, которые дали путевку в жизнь не только двум дочкам, в числе которых она, Елена, а еще двум внукам, Дмитрию и Софию, которые сейчас живут и работают в Москве. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья любимым дорогим родителям желает. Помимо этого мирного, спокойного неба над головой, они, любящие дети, внуки, обещают и дальше радовать их. Ну что, я с радостью прочитаю ваши позитивные сообщения. Оставляйте их, как пример, в канале Retro FM в Максиме. Увидите, где там есть специальный пост. И напомню, что автору самого позитивного сообщения будет презент. Презентую тостер.
1: Позитив. На Retro FM. Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 6:30 в столице. Не только на лучшую, проверенную временем музыку, но и на большие, интересные праздничные события мы делаем с утра пораньше на буднях в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ «Упор». В этом нам по традиции помогает ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Так, на календаре понедельник, 14 сентября 2026 года. Сегодня Новолетие, или Славянский Новый год. На Руси этот день был большим праздником с множеством традиций и поверий. С наступлением осени и Нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки, то есть работа в избах при огне. Также к этому дню надо было закончить все торговые и хозяйственные сделки, уплатить дани и пошлины. День рождения отмечает сегодня норвежский музыкант, вокалист группы «Аха» Мортен Харкет. Он обладатель уникального голоса диапазоном 5 октав и автор мирового рекорда по продолжительности одной ноты среди вокалистов мужчин поп-музыки. В середине 80-х годов Харкет был признан лучшим вокалистом Европы. Об этом, кстати, Юрий Гурьянов рассказывал в программе «Ю», посвященной группе «Аха». Подкаст вы можете найти на нашем сайте retrofm.ru. 14 сентября в 1959 году космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны. В итоге экспедиции, помимо разных научных открытий, на поверхность земного спутника был доставлен вымпел с изображением герба СССР, сделанный по секретному заказу Сергея Королева на Монетном дворе в Ленинграде. В этот день, в 1867 году, вышел в свет первый том «Капитала» Карла Маркса. Главный труд немецкого философа, экономиста и политического деятеля оказал огромное влияние на ход мировой истории. Книга интересна не только специалистам, историкам, экономистам, философам, но и всем, кто хочет ознакомиться с одной из самых значительных социально-экономических теорий. Она до сих пор вызывает горячие споры. Доступный широкому кругу читателей «Капитал» остается актуальным уже второе столетие. А еще, есть еще, сегодня отмечается День слушания шорохов, праздник между собойщиков, День у меня все под контролем, День раскрашивания, День живого творчества, День карамелек, День поедания большого сэндвича и День пончика с кремовой начинкой. Ох, даже не знаю, какому празднику в первую очередь выделить внимание. Всем доброго, нескучного утра.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную осень.

0: там, где всегда мороз. Трут спиной медведи, а земную ос. Мимо плывут столетия.
1: Не плывем, но точно движемся вперед. Вперед и с песней на утреннем экспрессе Retro FM. Кто именно уже подготовил для нас свои частички творчества, рассказываю. Это Bad Boys Blue и Backstreet Boys. Скоро их услышим. В столице 6 часов 36 минут.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: И ваши финальные позитивы на сегодня вошли. Гульнара из Оренбурга, большая молодец, наделала вчера дел, и не одна, говорит, с сыном, с Максимом съездила в деревню к родителям и от души натрудилась на огороде. Морковку, свеклу выкопали, клубнику пересадили, чеснок тоже посадили, клубнику пересадили. Солнышко было помощником, а ретро-ФМ придавало силу и настроение. Как много сделано. Недаром, говорят, день год кормит. Всем удачи и любви. Елена из Питера сообщает, что самое счастливое открылся после профилактики ее бассейн. Едет на аквааэробику. Ура! Занятие по 50 минут под ретро-хиты с тренером. Сама себе, говорит, завидует. У Леси сегодня событие. У ее любимой племяшки день рождения. 4 годика исполнилось. Самое позитивное событие этого дня у Леси. Пишет, милая малышка, люблю тебя всем сердцем. От Ксюши из Севастополя всем доброго утра, всем желает хорошего настроения, вкусного завтрака, море позитива. Дмитрий из Самары, похоже, начальник смены, передает привет своим работникам, говорит большое спасибо за хорошую ночную работу, желает хороших выходных. От Ольги всем утреннего позитива, пишет, мир прекрасен, замечайте это каждый день и делитесь радостями. У нее с утра их много, у любимого мужа день рождения сегодня, за окном тепло, солнце, вчера было открытие Горсада в Твери. Шикарным концертом. Всех, говорит, ждем в гости. Так, сегодня спешит на любимую работу. Всем любви и самого суперского настроения. Вам, Ольга, конечно. Так. Все, больше ничего не вижу, не вижу. На этом, наверное, пора, да, подводить итоги позитива, определять, кому сегодня достанется отправиться тостер от Ретро-ФМ. Думаю... Так, на пальцах считаю, гадаю. Это будет Елена из Воронежа. Она говорила, что у ее любимых родителей 53 года совместной жизни. Тостер как бы не Елене, ее родителям. Наверняка в хозяйстве у них что-то подобное имеется, но такого, как у нас, нет. А, что там, с победой. Всем спасибо за участие, спасибо за позитив. Утренний экспресс вернется в эфир Ретро-ФМ завтра с утра, согласно расписанию. Ну, а сейчас ровно в 7 по Москве встречайте первую смену. Все, до встречи. Побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вернулся к своему делу и Вадим Ривман уже новости подготовил. Доброе утро, Вадим.
1: Я уже читаю. Доброе утро. Всем привет. Итак, российские школы в дни выборов будут работать в обычном режиме, там, где есть возможность обеспечить раздельные потоки граждан. В школах, где такой возможности нет, для учеников организуют внеклассные мероприятия и дополнительное образование. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Напомню, голосование за кандидатов на выборы в Госдуму будет проходить с 18 по 20 сентября. В Госдуме предложили изменить систему оценки работы управляющих компаний. Существующая система не позволяет оценить их эффективность, так считает парламентарий Аксененко. По его словам, эффективность лицензирования управляющих компаний следует оценивать не по количеству формально выполненных требований, а по тому, насколько система защищает жителей от недобросовестных организаций. Также Аксененко отметил, что действующая ежегодная отчетность управляющих компаний недостаточно оперативна. Для сферы ЖКХ годовой срок слишком велик, поэтому необходимо переходить к более регулярной и понятной системе отчетности. Глава Минэкономразвития не исключил смягчение визового режима с Индией. Как сообщил Максим Решетников, Россия может в ближайшее время снизить или даже обнулить сборы за оформление электронных виз для граждан Индии. Также министр заявил, что России и Индии нужно нарастить авиасообщения, так как нынешних 15 рейсов в неделю мало. Сейчас туристы из Индии, напомню, могут въезжать в Россию по электронной визе. Она позволяет находиться в нашей стране до 16 дней. Стоимость визы примерно $50. Анна Кикина сделала снимок ночной Москвы с высоты около 400 километров. Фотографию опубликовал Роскосмос в канале на платформе Макс. Поводом для космического снимка стал 879-й день рождения столицы. Напомню, день города Москва отмечала 5 и 6 сентября. Кикина запечатлела российскую столицу с борта Международной космической станции. Анна работает на МКС с июля этого года. Отмечу, она прибыла на станцию на корабле «Союз МС-29» вместе с российским космонавтом Петром Дубровым и американским астронавтом Анилом Мэнноном. Ну и последняя американка Сьюзан Бургас вошла в Книгу рекордов Гиннесса, собрав крупнейшую в мире коллекцию предметов, связанных с лягушками. В ее собрании насчитывается 13 201 экземпляр. Это позволило превзойти предыдущее достижение. Коллекционирование началось в 1983 году золотого кольца в форме земноводного с глазами из изумрудов. За последующие десятилетия собрание пополнилось мягкими игрушками, украшениями, елочными игрушками. Еще назову курсы валют. Доллар 84.26, евро 97.87. А на Ретро FM стартует первая смена. Я желаю всем доброго утра.

0: Добрейшего утра.
1: Доброе утро.
0: Саша Светлова, Рита Субботина на местах.
1: Пришли.
0: И чем займемся в понедельник?
1: Слушай, ну я думаю, что мы, так сказать, уберем мой страшный сон. Ребят, сразу расскажу. Мне сегодня снился эфир, и мне казалось, что будет «Руссо-туриста», та самая игра, которая будет уже очень скоро.
0: И
1: мы забыли с Сашей слова.
0: Сеньора, не может быть.
1: Там вообще все было. Я проснулась просто как... Мы не могли забыть «Руссо-туриста». Нет, все под контролем.
0: Ну как бы пока и не 7:40. Давай не будем вот сейчас торопиться. События, поглядим, как оно будет. А пока есть время проснуться, навести себе чай, кофе, настроиться на что-то хорошее, на позитив, на классную, успешную неделю. Вспомнить, что у нас еще, конечно, и родная речь будет, грамотность проверим. Фейк-контроль разберем обязательно, где миф, где реальность. Нейрохит дадим, еще споем в прямом эфире.
1: Тему классную мы подготовили, мы тоже как без этого, да, не просыпаемся.
0: Но на самом деле это все маленькая прелюдия к тому, что будет сейчас. Конечно, это супер-хиты, проверенные десятилетиями. Например, FR David уже сейчас.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня 14 сентября, понедельник, разбираемся. Сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов.
2: Овны, вам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении.
1: Тельцы, сегодня эмоции обостряются, и даже привычные ситуации могут оказаться сложными и запутанными.
2: Близнецы, ложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами.
1: Раки, будьте осторожны, в отношениях и чувствах легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи.
2: Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре.
1: Далее, девы. Обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки.
2: Весы, вам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам.
1: Скорпионы, велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий.
2: Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть.
1: Козероги, в коллективных делах, возможно, борьба за влияние. Сохраняйте дипломатичность.
2: Водолеи, в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства.
1: Рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
2: Понедельник, ребята, давайте вот так хопа, собрались и просыпаемся.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, давайте разбираться, уже почти середина сентября, ну вот почти, 14-е. Что нам дает этот день? О чем он нас предупреждает?
2: Я как будто на этом, на какой-то угадалке пришла.
1: Подожди.
2: На сессии.
1: 16 сентября, постойте в коридоре. 14-е, присаживайтесь, выкладывайте. Что у вас на сегодня? А у меня сегодня все под контролем. Ну, давайте рассказывать подробнее теперь.
2: Так, сегодня день, у меня все под контролем. Я первый раз настолько, ну, вот прям такая, говорю эту фразу. У меня все под контролем.
1: Спасибо празднику, что я могу произнести эту фразу. Да, первый раз в жизни.

0: уборку не сделает.
1: Это ты про человека, которому 6 или чуть побольше?
0: Чуть-чуть побольше, да. Вот, например, вчера на футбол собирались. А где шарфики наши любимые футбольникам? А я не помню. А я убирала вчера. И все, на 42 минуты у нас поиски.
1: Кстати, по поводу одежды. Я хочу сказать, что это даже психологически доказанная история, что у меня тоже это все под контролем. У меня идеально все развешено. Uh-huh. И это тоже, на самом деле, когда ты убираешься, когда ты все развешиваешь, когда все так красивенько раскладывает, это, во-первых, чистит твою голову и создает ощущение какого-то контроля в твоей жизни.
0: Да, слушайте,
1: вот, поэтому здесь у меня тоже все хорошо.
0: Я думаю, мы будем сегодня разбираться, где контроль уместен, а где нет. Ну, например, да, финансы, там, какое-то здоровье, да, базовое понятие, или, может быть, безопасность за рулем. Вот это точно должно 100%. Быть всегда под контролем. А иногда люди перебарщивают, не знаю, вот я должен контролировать их поведение, я должен прийти и произвести исключительно вот такое впечатление. Но это уже такая какая-то странность, иллюзия. Ну вот, как ты можешь до конца определять чужие эмоции?
1: Никак.
0: Только с определенной долей вероятности. В этом будем разбираться. И в том числе зададим вам вопрос. А действительно ли все нужно держать под контролем? Что у вас находится под контролем, а что вы, наоборот, отпускаете вот на авось? А пусть так будет. Пусть, может, вселенная поможет и как-нибудь настроит.
1: Пишите, друзья, во все наши соцсети. Макс, группа ВКонтакте, остальные соцсети. А мы все обязательно найдем и прочитаем.

0: ночь Битлз выручили. Послушали, стало как-то спокойнее на душе, да, тревожники тоже такие потягушки сделали спокойно. Ой, ну теперь даже я не переживаю.
1: Слушай, я знаю, как тебя успокоить и Саню. Ребята, рассказываю вам. Дело в том, что некоторые мои коллеги имеют такую привычку разговаривать с самим собой. Со стороны смотрятся, ну, так сказать.
0: Что он имеет в виду, интересно?
1: Вы знаете, самое удивительное...
0: Сейчас опять обвинять начнут.
1: Они не друг с другом разговаривают.
0: Она следит вообще за собой?
1: Они ходят по офису.
0: Только другим предъявлять умеют.
1: И разговаривать сами с собой.
0: Сейчас она как сядет, я ей скажу сразу.
1: Короче, я пришла вам на помощь сказать, что разговор с собой – это не странность, а полезная привычка.
0: Конечно.
1: Раз уж мы сегодня говорим о контроле, психологи считают, что мысли вслух помогают навести порядок в голове.
0: Раз.

0: во-первых, да, облегчает переключение на действие, потому что ты уже поговорил такой, так, ну что там, у меня ремонт не закончил, да, нужно взять какой-то еще кредит, пошел и сделал. Кто тебе скажет нет в конце концов?
1: Действительно.
0: Вот, и можно разговаривать с собой как с другом, успокаивая, напоминая, что ты у себя самый лучший, маменькин сыночек, пирожочек.
1: Умничка. Вот, в принципе, все по делу сказала, единственная претензия, зачем ты нас так долго перебивала, Александра? Не забивай наш внутренний диалог.
0: Простите, пожалуйста,

0: реклама.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый 6-й в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: смотрит в синие глаза, я могла ждать его после концерта. Ну так, в минутах.
1: Ну смотри, сейчас в Москве 18:20, в целом сегодня тепло, но часик могла бы подождать.
0: Мы все тоже переглянулись. Сейчас в Москве 18:20, доброго вечера. До вечеринки Ретро-ФМ остается буквально 2.5 часа, так что все, заправляемся, настраиваемся, скоро танцы будут. Обожаю непредсказуемость девушек. Ну вот здесь надежно и ожидаемо. 7:30, новости, Вадим Рив.
2: О цифрах тоже будет в конце выпуска. Доброе утро. Итак, российские легкоатлеты выступили с совместным заявлением с требованием отменить отстранение от международных соревнований. Обращение направлено в ООН, Международный олимпийский комитет и в Ассоциацию легкоатлетических федераций World Athletics. Напомню, Всероссийскую федерацию легкой атлетики лишили членства в 2015 году после допингового скандала. Позднее россияне могли участвовать в международных стартах в нейтральном статусе после получения индивидуального допуска, но начиная с 2022 года они не выступают на турнирах под эгидой ассоциации даже в таком качестве. В марте этого года с федерации сняли все ограничения по допингу, в июле МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить санкции в отношении российских спортсменов. Минимальную страховую пенсию по старости необходимо повысить до 50 тысяч рублей в месяц. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Парламентарий подчеркнул, что соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение сегодня. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит приблизить отечественную пенсионную систему к мировым стандартам социальной защиты. Ирландский актер Пирс Броснан решил избавиться от своего семейного поместья в Малибу. За дом он планирует выручить около 100 миллионов долларов. По словам актера, причиной стали как финансовые трудности, так и вечный страх перед стихийными бедствиями. Броснан больше не считает жизнь на калифорнийском побережье счастливой. Актер также признал, что содержание особняка обходится слишком дорого, поэтому ему приходится соглашаться на любые роли. Он и его супруга намерены обосноваться в коттедже на Гавайях, чтобы посвятить себя живописи и разведению кур. В центральную Россию идет бабье лето. С середины недели синоптики обещают до 23 градусов и солнечную погоду. Она продержится минимум 5 дней. Первые попытки осени отступить жители европейской части страны заметили еще в выходные, но эту волну тепла синоптики называют скорее предварительной. В Сибири сейчас все наоборот. Летнее тепло постепенно уходит, ему на смену придет дождливая и прохладная погода. В Москве в ближайшие дни будет почти плюс 20. В пятницу, правда, похолодает, начнутся дожди. В Петербурге понижение температуры начнется раньше, но до среды будет относительно тепло. И еще курсы валют. На сегодня доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: 7:35, точное московское. Сейчас понедельник, лучший день для того, чтобы планировать свои будущие путешествия.
1: Да, друзья, это если что, мы не просто так вам говорим, а про тот самый Рус-турист, о котором мы с вами вначале говорили. Это наша новая игрушка. Очень тепло ее люблю, потому что люблю языки. Ну, я надеюсь, мы с вами что-нибудь да выучим, а почему бы нет. Еще и выиграем нашу знаменитую, любименькую термокружку. Звоните 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама. Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Республика Моралес. Первый смен на Ретро-ФМ.
1: 7.41. Наша игра про туризм, которая называется, соответственно, «Русо-туристы», в которой мы улучшаем свой словарный запас на других языках. Узнаем, куда сибиряки любят путешествовать. Евгений из Новосибирска на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: А скажите, а куда любите путешествовать? Вот есть у вас любимый маршрут, любимый перелет, например?
2: Ой, ну не знаю, Сочи был.
1: Так, хорошо. А вот там, где на других языках разговаривают, когда-нибудь удавалось выбраться в другую страну, например?
2: Нет, не было.
1: Все впереди.
3: Вот прямо сейчас и отправимся. Вы позвонили в нужное место, понимаете? Мы сегодня поедем, знаете, куда с вами? В Амстердам. Не против?
2: Ого.
1: Ого. Надо с собой как-то взять что-нибудь для здоровья, да, на всякий случай. А то я слышал вечеринки там.
3: Нашу термокружку, если мы выиграем. Вот что надо
1: лечебный
3: с собой брать.
1: Лечебный травяной чай. И меда добавьте. Так, Евгений, Амстердам. Сосредоточились и внимание. Ситуация такая. Мы с Ритой в Амстердаме. Зашли в кафе, поели. Вот я счет попросил, а официант посмотрел на нас и такая сказала.
3: You can't make the card betalen.
1: Вот что это значит? Первое. Вы можете расплатиться картой. Второе. Оплатить нужно у стойки. Третье. Добро пожаловать в Амстердам. Ваш завтрак за наш счет.
2: Ну, точно не думаю, что за ваш счет. Но я думаю, что вы можете оплатить картой.
1: Ну, думайте, карта. Хорошо, карта принимается. Расскажите.
3: You can't make the card betalen. Вы можете расплатиться картой.
1: Какая-то смесь немецко-турецкого, если
3: ну,
1: честно.
3: Ну, знаешь ли, и мы не в Амстердаме.
1: Это точно. Ну что, Евгений, абсолютно правильно. Это значит, термокружка будет вас сопровождать и в Сочи, и в Амстердаме. Супер. Да хоть на Шри-Ланке, где угодно. Поздравляем, заслуженная победа. Все, по как на голландскому ставим 5, Маргарита. Да. Что у нас сегодня на по
3: Ильязу? Ну, как 5, я еще точно не знаю, я проверю.
1: Да, благодарим, оставайтесь на связи. Нам пора переходить к музыке. Здесь будет комбинация на нашем отечественном. Послушаем.
0: Руссо-туристо.

0: Пойдем со мной. И не бойся, у меня все под контролем. Ну, почти все.
1: Хорошо. Это я просто подумала, ты так жену на ипотеку уговорил. Пойдем со мной. Все под контролем.
0: Да я бы не сказал, что это именно я уговаривал.
1: Вообще, да, если
0: честно. Ой, глянь, какой район хороший. И до стадиона любимой команды не так далеко. Школы, я слышала, там хорошие. И вот где-то на 7-м аргументе ты такой уже идешь, паспорт отдаешь, так уже.
1: Подожди, дзынь, там, а это как
0: денежка
1: ее?
0: Капает.
1: Ну, куда вещи складываются?
0: И ты в долгах на 30 лет.
1: Любименькая комната всех женщин. Есть же тоже.
0: Гардеробная?
1: Да.
0: Ну, что-то есть.
1: Что-то
0: небольшое,
1: есть.
0: Но имеется.
1: Не ты уговаривал. У нее все под контролем.
0: Друзья, у нас сегодня... Точнее, все записано, да, все долги.
1: У нас сегодня день, у меня все под контролем. И я напомню вам, что мы принимаем ваши послания, письма, сообщения во все наши соцсети. Потому что мы уже очень скоренько, знаете, как возим хоба и как все это прочитаем. Пишите нам, пожалуйста.
2: Реклама. Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. Пятерочка доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: Предложение доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Между тем.
1: Между тем, необычный, конечно, сегодня день, 14 сентября, у меня все под контролем. Вот мы и решили поинтересоваться, а все ли у вас под контролем в жизни? Что да, что нет, что нужно, по вашему мнению, держать под контролем, а что лучше отпустить? Александр делится в группе «Первая смена» ВКонтакте историей. Вчера впервые прыгнул с парашютом. Вот тут контроль очень важен. Это же сам удивился, насколько четко выполнил все инструкции в стрессовой ситуации. Даже сумел отрулить от леса. Тот случай, когда тотальный контроль доставляет удовольствие. Поздравляем,
2: круто,
1: Александр.
2: Круто.
1: Хорошо, да,
2: Галина,
1: да.
2: Галина пишет: всем привет. Внимание, я Овен. И восьмерка по дате рождения. А это про тотальный контроль, особенно в финансах. Так что это мой день. Сейчас учусь ослаблять, отпускать. Не всегда получается, особенно с ребенком, подростком. Ну, какие мои годы? Ну, учусь, конечно. Ну-ка,
1: желаем удачи, Овну.
2: Ты же понимаешь, да?
1: Юля пишет: эх, только хотела рассказать, что под контролем стараюсь держать питание. И тут вспомнила, что забыла сложно. Перед уходом на работу мясо из морозилки вытащить. Вечером придется импровизировать, Юль. Мы не сомневаемся в ваших талантах, все получится.
2: Лесь пишет: добрейшего утречка, под контролем всегда должен быть муж. Взрослые мужчины, маленькие дети. Вдруг где-то нахулиганит без присмотра. Ты смотри, про тебя тоже в чатике.
1: И каждый о себе подумал, наверное, да. Ну ладно, бывает такое.
2: Так, далее. Ульяна говорит: доброе утро. Все совсем не под контролем. Все разваливается. И как всегда, вот в одно время и везде. Ульян, вот честно, вот мы с вами как бы, да, я вас хорошенько понимаю.
1: Слушайте, ну отпустите вот это все прям под контролем, да, что касается многозадачности, ну это ж уже доказано, что мозг, он не умеет делать два сложных дела одновременно, он просто очень быстро переключается между ними. Так что вот это, ой, я могу делать четыре дела одновременно, вы можете хорошо переключаться и очень быстро между этими делами, это научно доказано. Так что простите себе, отпустите и немножечко позвольте себе расслабиться.
2: Прости, прости, отпусти.
1: Зарплату или что-то?
2: Ну, че ты? А у меня только пресс. Я не могу на чем-то другом, понимаешь, концентрироваться.

0: Заряжаем понедельник на пятницу. Первая смена на Retro FM столице уже 8:00. Retro FM. И, конечно, есть свежие новости. Есть Вадим Ривман. Слушаем.
1: Да, конечно, есть. Конечно, расскажу. Доброе утро. Итак, банки не планируют пересматривать ставки по депозитам и кредитам после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом рассказали представители нескольких крупных финансовых организаций. Ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. При этом депозитные ставки, несмотря на консенсус, могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте, так как банки будут учитывать возможность продолжительной паузы в цикле смягчения монетарной политики, так полагают эксперты. Мошенники звонят пожилым россиянам, сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли. А чтобы отказаться от этой опции, якобы необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, пароли и логины для отмены перевода пенсии или пособий. Эксперты напомнили, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли. Выбор формы хранения средств остается добровольным. Чеченская республика признана самым некурящим регионом России. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России за август. Согласно статистике, доля курящих в Чечне составила всего 0,32%. Далее идут Краснодарский край, Ингушетия, Дагестан. В список регионов с наименьшим уровнем курения вошли также Северная Осетия, Алания, Ямало-Ненецкий автономный округ и Мордовия. Канадская певица Селин Дион впервые за 6 лет выступила на сцене после длительной паузы. Последний полноценный концерт певица дала в 2020-м, но продолжить выступление не смогла из-за ухудшения здоровья. В 2022-м у нее диагностировали синдром мышечной скованности. Это редкое и неизлечимое неврологическое заболевание, при котором нарастает общая скованность мышц. Концертная программа Селин Дион включает 26 выступлений с 12 сентября по 17 октября этого года и с 8 по 29 мая следующего. Все билеты, отмечу, это около 1 000 000 штук, были распроданы буквально за несколько часов. На последнее, 5-метровую кулебяку и курник весом более 16 килограммов приготовили в Екатеринбурге. Там проходит международный гастрофестиваль «Вкусы народов мира». Всего в кулебяке 8 слоев. Тесто тонко раскатали, после этого поочередно выкладывали блины и разные виды начинки. По словам поваров, блины не дают начинкам смешиваться и позволяют сохранить вкус каждого слоя. Команда из 100 поваров планирует приготовить около 20 тысяч бесплатных дегустационных порций. И еще курсы валют: доллар 84.26, евро 97.87. А далее первая смена на Retro FM. Я желаю всем удачного дня.

0: блины блинами, а все-таки отдельно хочется обратить внимание на великолепную Селин Дион с возвращением королева. Ну дайте, дайте громче аплодисменты и... Ну я не знаю, дайте еще пару концертов дополнительных. А то там миллион так быстро разошелся, мы в интернет не успели с Ритой зайти, билетик-то забронировать.
1: Я сейчас вот только услышала про миллион так быстро разошелся, я на этом сконцентрирована, понимаешь?
0: А миллион?
1: Че? Куда? Это не про деньги. Здрасте.
0: Да, давайте так, про эфир расскажем. Чем займемся-то в ближайшие минуты? Нейрохит у нас намечается. Да, искусственный интеллект песню переделал. Вам нужно будет угадать, если получится беспроводные наушники.
1: Да, у нас сегодня день, у меня все под контролем. Сегодня такая у нас тема. Мы читаем все ваши сообщения в соцсетях, поэтому обязательно пишите.
0: Ну и еще у нас сегодня день хитов, проверенных несколькими поколениями. Хотя это каждый день на Retro FM. Всем бодрейшего понедельника! I've been mad.

0: Жуков на Ретро-ФМ.
1: Так, 14 сентября, понедельник. Сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов.
2: Овны, вам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении.
1: Тельцы, сегодня эмоции обостряются, и даже привычные ситуации могут оказаться сложными и запутанными.
2: Близнецы, ложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами.
1: Раки, будьте осторожны. В отношениях и чувствах легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи.
2: Простите, пожалуйста, очень хотелось про львов рассказать.
1: Да.
2: Значит, львы, ваше участие и внимание будут очень ценными для тех, кто рядом и нуждается в опоре.
1: Обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки.
2: А весы, вам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам.
1: Скорпионы, велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий.
2: Стрельцы, и неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть.
1: Козероги, в коллективных делах возможно борьба за влияние, так что сохраняйте дипломатичность.
2: Водолеи, в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства.
1: Рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
2: И просыпайте в хорошем настроении вместе с нами.

0: 8.13 на московских часах. Да, время точное. Это хотя бы будет у всех у нас под контролем.
1: Так, смотри, я приготовила для тебя игрушку, которая звучит так. В общем, есть две основные штуки. Под контролем или авось. Я тебе буду говорить какую-то ситуацию,
0: да.
1: Где эта ситуация происходит, а ты должен говорить под контролем. Авось.
0: На мой личный взгляд.
1: Да,
0: хорошо.
1: Личный. Итак, первая ситуация у нас странный звук в машине. В машине появился странный звук, но только тогда, когда поворачиваешь направо.
0: Нет, конечно, на авось. Ну, полгода еще поедем.
1: Звук стал громче, зато если включить музыку, его не слышно.
0: Под контролем.
1: Машина встала. Но очень удачно, прямо возле автосервиса.
0: Это вообще под полным контролем. Ребятам доверяю больше, чем себе.
1: Дальше. Вторая ситуация. Деньги до зарплаты. До зарплаты 5 дней, деньги есть, я знаю сколько.
0: Ну, пусть будет под контролем.
1: Ну, хотя с ипотекой, возможно, это авось. Ага. До зарплаты 5 дней, но началась глобальная распродажа мебели и сантехники в новую квартиру.
0: Слава богу, уже все куплено. Под контролем.
1: Так, до зарплаты 10 тысяч, но они в ливанских фунтах.
0: Авось повезет.
1: Ориентированно 1 рубль – это 1065 ливанских фунтов. Ну, то есть, как бы 1000 рублей – это миллиончик. Наконец-таки мы придумали, как стать миллионером.
0: Звучит красиво.
1: Так, далее. Зарядка телефона. Выходишь из дома 100%.
0: Под контролем.
1: Вечер 35%, до дома 2 часа.
0: Под контролем.
1: Вечер 35%, до дома 2 часа, но начинается матч с «Спартак» ЦСКА.
0: На 8.
1: 12%, второй тайм, счет 1-1.
0: Под контролем еще 5 минут.
1: Так, хорошо. Ну и давай, одно пиво, которое очень может вредить вашему здоровью, с друзьями. Завтра на работу, поэтому договорились, ну, на одно.
0: Ну, под контролем.
1: Так, первое закончилось как-то быстро.
0: На 8.
1: В 23.40 кто-то говорит: слушай, мы редко собираемся.
0: Это авось.
1: Так, ну и, конечно же, в 1:15 вы уже обсуждаете бизнес, который обязательно откроете вместе.
0: О, бесконечный авось, прям можно сразу на эфир ехать.
1: Все, ты прошел эту игру, твой приз – это моя дружба.
0: Сохраняем.

0: Столичная Московская. Сейчас новости из рубрики «От хитов Барыкина до Максима». Потом все поймешь.
1: Конечно.
0: Ирландец попал в книгу рекордов Гиннесса, пройдя босиком от Стамбула до Ирландии.
2: Знаешь ли ты?
0: Вдоль ночных дорог, дневных дорог, да, тумана, дождя, ну, разве что не снега. В общем, 369 дней человек шел и слушал одну и ту же мелодию, которую ты напела. За это время прошел Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию. И ты спросишь, а как же хиты Александра Барыкина?
2: А как же хиты Александра Барыкина?
0: Да, оказывается, в 24-м году тот самый парень по имени Кивни установил еще необычный рекорд. Проехал на одноколесном велосипеде через всю Ирландию за 5 дней.
2: То есть, получается, он будет долго гнать велосипед.
0: Да, вы ему блестящих не ставь, что «а я все летал, а сейчас все на авиалинии спустят».
2: Или там восточные сказки, тогда можно в Турции остаться.
0: В общем, поосторожней с плейлистом, молодой человек. Ну а рекорд мы засчитываем, награду выписываем. Так держать.
3: Реклама.
4: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
8: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Одна покупка сегодня – выгода на весь ремонт. В «Стройцентр»!

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Что? Меня снизили.
2: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
3: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Компьютерный клуб «Сайбер X» на Барбаросе.

0: Ромашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду.
4: Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Да-да-да, именно припев. Это исполнительница приходила мне в голову. Ингрид, мамма мия, что происходит с евро? Все падает и падает. Даже не знаю, как-то подержать, как будто надо. Евро, да не переживай ты так. Может, еще наладится там. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Ты знаешь, чего там еще говорят в таких ситуациях?
1: Я думала, все будет, что ты расскажешь про круиз, как мы вот с Ингрид тусовались, как она пела.
0: Ну, это просто Вадя Ривман, да, тоже?
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Ну, это если такая... бы мы своего вспоминали.
1: А ты про евро внизу. Умеешь, Александр, удивлять даже после стольких лет знакомства?
0: Да, ну, я думаю, что сейчас все получат свою дозу актуальной информации, серьезная. А вот на не очень серьезном языке мы попозже вернемся и поговорим. Половина девятого. Новости. Вадим Ривман.
2: Курсы валют тоже будут, как всегда, в конце выпуска. Доброе утро. Итак, около 1,5 миллиона студентов колледжей напишут всероссийские проверочные работы, начиная с сегодняшнего дня и до 6 октября. Об этом сообщает Рособорнадзор. Писать работы первокурсники будут, а также студенты, которые в предыдущем учебном году завершили освоение дисциплины, по которой проводится проверочная. Каждому участнику предстоит написать две работы. Предмет «История» обязателен для всех. Вторую работу проведут по профильному предмету. Нету на выбор. Литература, география, обществознание, математика, физика, химия, биология, иностранный язык или информатика. Проверочная работа по каждому предмету для каждого курса должна проводиться в один день. Расписание образовательной организации составляют самостоятельно. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России из-за эболы. Об этом сообщает глава ведомства Анна Попова. По ее словам, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Специалисты из институтов Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой Уганде, которая граничит с Конго, особо пострадавшей от эболы. Кроме того, африканским коллегам передали уникальные отечественные тесты для диагностики этого заболевания. Власти Турции считают Стамбул подходящей площадкой для продолжения диалога по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил источник в турецком правительстве. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин определит главу российской делегации на трехсторонней встрече по украинскому регулированию. Он также сообщил, что в качестве места проведения встречи рассматривается Абу-Даби. По его словам, для Москвы этот вариант вполне подходит. Кроме того, свои площадки предлагают Турции и другие страны. Между тем, зять президента США Джаред Кушнер заявил, что самым сложным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине остается территориальный. Нетрезвый мужчина проник на кухню петербургского ресторана, похитил из морозильной камеры 8 килограммов камбалы, после этого скрылся. Спустя два дня, как сообщается, в заведение прибыл курьер. В сумке находился ранее украденный морепродукт, а также записка от похитителя. В ней мужчина пояснил, что протрезвев, понял свой поступок, понял, что неправ и решил вернуть рыбу. Еще курсы валют. Доллар 84.26, евро 97.87. Далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: концов, ребята, у нас нейросетка наша домашняя взяла хит, переделала полностью вообще музыку, слова оставила те же самые, и такая: ребят, ну если хотите с нами сыграть в нейрохит, позвонить, еще и выиграть беспроводные наушники. Да-да, я не знаю.
1: Наушники. Причем беспроводные это стоит, знаешь, да, 3789 рублей, обычно 18300 сразу. Потому что там есть непредсказуемые функции.
0: Кого интересует? 23-24-88-3, код Москвы, 495.
1: Как думаешь, с какой скоростью не по Bluetooth присоединяется? Заметить не успеешь.
0: Такой.
2: Реклама. Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» первый. Всегда первый.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: музыкальная из наших игр нейрохит, которая искусственный интеллект видоизменил известный хит, а вам нужно восстановить оригинал. Если получится, беспроводные наушники будут. Валентина из Ярославля сегодня бьется за приз. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте, Валентин. Ну, я вам скажу, песня сегодня прям, ну, такая, прям мы как будто все втроем должны начать немножечко танцевать под нее.
0: Мне очень интересно, что же искусственный интеллект из нее сделал.
2: Угу.
0: Слова точно знаете, исполнители точно знаете.
2: 100%.
0: Я бы сказал, все знают и любят. Поэтому больше внимания к словам, ну, а мелодии пусть возрождается наше подсознание. Готовы?
1: Готовы.
0: Тогда сосредоточимся, поехали.

0: зовет его?
1: Уходи постой.
2: Дальняя дорога.
1: Да, да, дальше, да. Чего?
2: Это Андрей Губин.
0: Ну хорошо, внутри уже как-то немножко порадовались, но у нас же есть припев еще. Давайте послушаем. Ну что, искусственному интеллекту можно сказать спасибо.
1: Как будто бы вот модненько, трендово, но вообще не то.
0: Ну, да, потому что мы знаем, как то. Может быть, если бы первоначально возникло, то и нормальный такой фоновый трек был бы, но он же не фоновый. Он же разрывающий. Дайте доказательства.
2: Мальчик-бродяга в этой забытой Богом стране.
0: Да-да-да, Валентина, это было великолепно. И игра, и исполнение, и беспроводные наушники, которые уже отправляются в Ярославль.
2: Ура!
1: Вот, пусть у вас таким настроением и все утро понедельника пройдет.
0: Вот он, человек, у которого все сегодня точно под контролем. Ну, а пока Валентина узнает про свои наушники чуть подробнее, мы насладимся хитом в оригинале от Андрея Губина на Ретро-ФМ.

0: манит или манит, как думаешь?
1: Ой, я, ну, давай... Так, смотри, логика такая. Если я думаю, что манит, значит, 100% манит.
0: А вот здесь не сомневайся, маэстро. Андрей Губин все верно сказал.
1: Да?
0: Манит, значит, манит. Просто есть глагол манить, который нас может путать. Это мы все про будущую игру говорим сейчас. Родная речь называется, где мы сложные ударения проверяем.
1: Как, вообще, как ни странно, самая вообще на острие атаки игра у нас получилась.
0: Хей, надо говорить.
1: Хей.
0: Как в оригинальной песне. Ладно, ребят, что у нас впереди будет? Новости спорта обязательно скоро расскажу, да.
1: Да, у нас день, у меня все под контролем. Вот на эту тему высказываюсь во всех наших соцсетях, а мы все прочитаем уже прям очень скоро.
2: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidefismotors.com.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Анкетирование доступно на сайте agencytd.ru/16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. Все инструменты РУ. Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
0: Возрастное ограничение 13+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Между тем. На ретро-ФМ.
1: А между тем, дата 14 сентября, что нам несет? День, у меня все под контролем. И мы выясняем, а что надо держать под контролем в жизни, что не надо. Что у вас на все 100% под контролем? Можно серьезно и не очень. История вот не очень особенно приветствуется. Андрей пишет в группе Ресмена ВКонтакте. Вообще по жизни не следует считать, что у тебя все под контролем. Когда в этом уверен, всегда что-то пойдет не так. Под контролем только яйца в смятку можно сварить. И то, возможно,
2: нет. Нет, точно вам скажу, вообще не факт.
1: Пашот, смят, давайте мы сейчас играть. Не начнем рассматривать самые там по 30 секунд, там, минуте разницы.
2: Главное, квартиру родительскую не взорвать, кухню. Угу. А с другой стороны, зато на всю жизнь освобождена от готовки, потому что, ну, не стоит, да? А, Галина нам пишет, мне понравилось, Галина писала, помнишь, значит, всем привет, я Овен, и восьмерка по дате рождения, тотальный контроль. Далее, Марина ей пишет, чистых овнах практически не бывает, да и финансовый контроль не про них. Говорю вам это, как астролог, у вас все задатки козерога, скорее, надо смотреть кресты и стихи. У нас начались астрологические войны, это еще тот контроль.
1: Давай, пишет. Доброе утро, Саша и Рита. Помните, если я скажу когда-нибудь, что у меня все под контролем, забудьте. Это самообман. А Сергей Горюнов честно делится. Слишком сложный вопрос для понедельника.
2: Я согласна. Также Марина нам пишет, на мой взгляд, на авось иногда лучше надеяться. Тогда разочарование меньше. У меня, кстати, я частенько это слышала, что мне говорят, вот ты вот думаешь, что все так сказочно, единороги, пони, и все будет классно. Не надо, меньше будет расстраиваться. А я все еще верю, что, понимаешь, вот пони, единороги и так далее.
1: Ну, разным людям разным может помогать. Кто-то любит настраиваться на худшие, для того, чтобы потом приятно удивляться.
2: А кто-то наоборот.
1: Да.
2: Анна пишет, а я 7 лет ничего не контролирую. Ну, или не так, как ранее. Потому что 16 лет была в браке, развелась. Все вообще стало проще.
1: Освобождение.
2: Freedom. Так, далее. Значит, фраза «у меня все под контролем» вызывает у меня смех. Ну, под чьим контролем? Ведь говорят недаром, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот, а мы, может, расскажем о своих планах, но мы прям точно планируем это сделать, потому что у нас еще родная речь впереди будет.
1: Да-да-да, самый интригующий из игр. А еще у нас будут новости спорта, там, знаете, сколько футбола и хоккея случилось? Это я про теннис даже молчу. Да-да-да, ну и, конечно, разберем тему контроля подробнее. Дадим несколько советов, придем примеры известных людей, как они с этим справляются. Вот, ну и, конечно, будем ждать ваши сообщения в социальных сетях, обязательно это все обсудим.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: бодрее и музыкальнее. Это первая смена. Это Retro FM. Хочется новостей. Вадим Ривман, конечно же, утолит нашу жажду.
1: Да, обязательно расскажу. Всем привет, доброе утро. Итак, школьники продолжат учиться по привычному графику во время проведения выборов в Госдуму. Уроки отменять не будут, об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр при этом уточнил, что некоторые школы, которые не смогут обеспечить отдельные потоки граждан, будут действовать другим образом. В таких заведениях для учеников проведут различные активности. Формат уроков в дни выборов школы определят самостоятельно. Напомню, голосование за кандидатов на выборах в Госдуму будет проходить с 18 по 20 сентября. В Центральной России с 16 сентября начнется бабье лето. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Начало недели, по словам синоптика, еще будет прохладным. Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 15-20. Но вот со среды начнутся солнечные, по-настоящему бархатные дни. Синоптики обещают стабильный температурный режим без резких перепадов ночью плюс 6-11, днем воздух в столичном регионе прогреется до плюс 18-23 градусов. Анна Кикина сделала снимок ночной Москвы с высоты около 400 километров. Фотографию опубликовал Роскосмос в канале на платформе Макс. Поводом для космического снимка стал 879-й день рождения столицы. Напомню, день города Москва отметила 5 и 6 сентября. Кикина запечатлела российскую столицу с борта Международной космической станции. Анна работает сейчас на МКС. Напомню, что с июля этого года. Россияне в этом году оказались заметно щедрее на чаевые. В январе и июле их оставляли на 18% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проведенное исследование. Также в отчетном периоде выросла категория шампуни и косметики для животных. Их покупали на 17% чаще. Школьные траты остаются приоритетом. В преддверии учебного года канцелярию купили на 10% активнее, чем год назад. Ну и последнее. Жительницу Новосибирска закрыл на балконе ее собственный кот. В спасательную службу города поступил вызов. Звонила хозяйка одной из квартир. Женщина сообщила, что вышла на балкон подышать свежим воздухом, и в этот момент за ее спиной раздался щелчок захлопнувшейся двери. За ней остался виновник происшествия, невозмутимый рыжий мейн-кун. Чтобы попасть в квартиру и освободить женщину, спасателям пришлось вскрыть дверь. Как отмечается, пока шла спасательная операция, кот сидел в кресле и смотрел телевизор. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87. А на Retro FM продолжается первая смена. Всем отличного дня.

0: Три минуты десятого, столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вот я пытаюсь понять, да, из этой новости, что жительницу Новосибирска закрыл на балконе собственный кот, да, когда спасатели приехали, да, он сидел и телек смотрел, как будто футбол смотрел, трансляцию. Что, Краснодар Акрон вчера Рубилова смотрел, да, потеряет очки или нет? Ну, по-любому, да. Ладно, с котами поаккуратнее, особенно с любителями футбола, уважаемые хозяйки. Что касается наших планов, родная речь, проверим ударение. Тема дня.
1: Да, она будет. Мы сегодня говорим про день, у меня все под контролем, вот у кота тоже. Очевидно, все под контролем. Ну и Саша уже сказал, у нас спортивная рубрика будет через несколько минут.
0: Ну, буквально. Это все потом,
1: там
0: а
1: сначала
0: сейчас?
1: Гороскоп, потом спортивная рубрика, потом такой замес начнется. Мы вам прям обещаем.
0: Белинда, как?

0: Гороскоп на Ретро FM.
1: Гороскоп на 14 сентября, на понедельник. Сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов.
2: Овны, вам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении.
1: Тельцы, сегодня эмоции обостряются, и даже привычные ситуации могут оказаться сложными и запутанными.
2: Близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами.
1: Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах, легко запутаться. Трудно понять, где правда, где собственные страхи.
2: Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре.
1: Девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки.
2: Весы, вам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже к разрывам.
1: Скорпионы, велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий.
2: Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть.
1: Козероги, в коллективных делах возможна борьба за влияние. Сохраняйте дипломатичность.
2: Водолеи, вопрос к репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства.
1: Рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
2: Мы тоже от своих не откажемся. У нас вот всегда в это время спорт. И сейчас то же самое будет.

0: Культ привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Ну что, как ваше спортивное настроение? Давайте его подниму результатами. Сначала из мира хоккея. Вчера «Сибирь» дома уступил «Автомобилисту» 2-5. «Авангард» на своем льду одержал волевую победу над «Металлургом». 3-2, там в овертайме все решилось. «Нефтехимик» оказался сильнее «Адмирала» 2-1. Ну а «ЦСКА» проиграл «Локомотиву» 2-3. Еще, конечно, был большой футбольный день. «Спартак» разгромил «Ростов» в 8-м туре РПЛ 3-0. А «Масалыга», «Жетсон» забили, «Салай» реализовал пенальти. А вот Кучаева удалили за две желтые. Краснодар все-таки вырвал ничью с Акроном 1-1. Василий сравнял аж на 87-й минуте после ошибки вратаря Гудиева. Ахмат дома одолел Динамо Махачкалу 3-2. Ну и подводя итоги, Краснодар по-прежнему лидер РПЛ. 20 очков у них после 8 туров. Спартак, Динамо и ЦСКА отстают на 4 балла, делят 2-4 места соответственно. Дальше идет Зенит. Он на 5 очков от Краснодара отстает. Для фанатов Лока пока на 13-м месте. Рубрика «А как там наши?». А у Леши Батракова дела налаживаются. Первый голевой пас отдал за Галатасарай. Вышел на замену, и все получилось. Кстати, его команда и победила 1-0. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов тоже провел свой сухой матч первый в сезоне с Брестом в Лиге 1. До этого вратарь ПСЖ пропускал в 6 играх подряд. Вот и у Матвея все налаживается. За наших ребят болеем всей душой. А что там в Англии? Манчестер Юнайтед вроде как проиграл дома Манчестер Сити в 4-м туре. 0-1. Да, но там вопросики по голу, который Холланд реализовал. Вроде сначала оправдали этот гол, а потом признали ошибкой. Так что ВАР ошибается не только у нас в РПЛ. Всем успокоиться. Ну и, к слову, Манчестер выиграл лишь один из 4 матчей в чемпионате. Идет 13-м. Прям путь Лока какой-то. А вот у Сити 5 побед подряд после разгромного поражения от Арсенала. Реабилитировались. Да, еще хочется сказать, российские легкоатлеты направили письмо в ООН и МОК с призывом допустить их к международным соревнованиям. Напомню, с 22 года они не допускаются к соревнованиям под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе. Ну и о теннисе. В финале US Open Александр Зверев обыграл Бена Шелтона в 4 сетах. Для Зверева это второй большой шлем в сезоне и карьере. Ну а у девчонок Рыбакина официально стала первой ракеткой мира, сместив Соболенко. Сначала победив в финале, а затем сместив с первой позиции. Отмечу, что Соболенко, как бы ей тяжело не было после такого финала, все-таки выступила с речью и искренне поздравила Рыбакину. Вот такой спорт мы любим. Что ж, это все новости спорта к этому часу. Давайте музыки, давайте танцы, давайте Африка нам.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: 7 до 11.
1: И от утренней кафананы переходим к...
2: К чему, Маргарита?
3: Я тебе расскажу новость, которую изначально я когда прочитала, у меня тоже на лице такая была утренняя кафанана. А потом я ее дочитала. Итак, заголовок такой. Сотрудник отсудил у фирмы более полумиллиона рублей за ранние подъемы.
2: Опа.
3: Ну я же вижу...
2: Надежда появилась.
3: Ты тоже начал
2: огонечек
3: улыбаться.
2: Огонечек загорелся в глазах, да?
3: Да, но потом там немножечко по-другому все вышло. Короче, мужчина работал на буровую компанию, все это было в Ханты-Мансийске, и у компании были свои порядки. Начало рабочего дня было 9 утра, но начальство начинало со звонов каждое утро в 8.30. Вот, ну и мужчина такой, не, я в суд, конечно же. Ну какие 8.30, ребят, с 9, я же сказала, еще кофе не попил. В общем, организация пыталась оправдаться. Говорят, совещания удаленные, добровольные. Не прокатило. Суд решил 500 тысяч рублей. Вынь да положь на стол за вот такие ранние звонки.
2: Так и в чем подвох? Ну, он же отсудил, победил.
3: Да, он молодец, все хорошо.
2: А я думал, там закончится трагедия, и ты такая, о, я только обнадежилась, а потом хоба, его уволили.
3: Да нет, я к тому, что там просто, видишь, отсудил у фирмы боль. Да что ж, я не могу это слово прочитать.
2: Ты что, вирус Эбола отсудил кто-то там?
3: Более полумиллиона рублей за ранние подъемы. Я такая, просто за ранние подъемы? Есть какие-то ходы?
2: Я прям увидел фотографию твою сейчас со счастливой улыбкой и такой сертификат 500 тысяч. Как в лотереях делают. Ну, награждаем, Маргарита, за ранние подъемы.
3: Это только если с нами будут созваниваться в 4.30.
2: Вот,
3: а из наших
2: забудь.
3: Никто не встанет.
2: Когда будешь получать этот сертификат, скажи, на этом месте должна быть не только я. Со мной этим утром поднимались. И дальше всех нас перечислишь по день. По сотке хватит.
4: Реклама.
5: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике.
6: Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время.

0: Оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успеете обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: приходит даже, когда его больше об этом не просишь.
1: Но только у него не усталые шаги. У него такие всегда бодренькие, такие. Сейчас я вам все расскажу.
0: Актуальные.
1: Я все знаю.
0: В ногу со временем.
1: Ну, давай, представляй. Или давай вместе. Давай как этот, Дед Мороз. Дед Мороз.
0: Три, четыре.
1: Вадим Риман.
2: Слышу.
0: Наверное, я подумал, да. Вадим. Итак, 9.30, новости. Вадим Ривман, слушаем.
3: Обо всем по порядку рассказываю. Доброе утро. Итак, сенатор Айрат Гибадинов предложил ввести государственное софинансирование капремонта многоквартирных домов за счет федерального и регионального бюджетов. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС. Сейчас вся финансовая нагрузка, как известно, лежит на гражданах, однако взносов собственников явно недостаточно. В связи с этим систему необходимо менять. Сенатор отметил, что люди платят взносы на капремонт с 2014 года, но многие не видят не то что капитального, хоть какого-нибудь ремонта. В Госдуме предложили изменить систему оценки работы управляющих компаний. Существующая система не позволяет оценить их эффективность, так считает парламентарий Аксененко. По его словам, эффективность лицензирования управляющих компаний следует оценивать не по количеству формально выполненных требований, а по тому, насколько система защищает жителей от недобросовестных организаций. Минувшей ночью российские системы ПВО уничтожили над регионами страны почти 400 украинских беспилотников. По данным Минобороны, дроны были сбиты в частности над Брянской, Белгородской, Астраханской, Волгоградской, Калужской, Воронежской областями. Также дроны ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем. Ранее сообщалось, что в Шебекине Белгородской области при атаке дрона пострадали женщина и ее 13-летняя дочь. В Сочи из-за падения обломков дронов ранены 5 человек. Охотники ликвидировали в Бурятии за минувшие сутки 14 медведей, которые представляли угрозу для людей. Всего за последние сутки поступило 32 обращения о выходе хищников к людям. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре. В частности, охотники совместно с бригадами работали в пригороде Улан-Удэ и в районах республики. В целом, с начала этого года в Бурятии было ликвидировано уже 149 медведей, сообщили ТАСС в администрации. В Госдуме предложили изменить систему оценки работы управляющих компаний. Существующая система не позволяет оценить их эффективность, так считает парламентарий Аксененко. По его словам, эффективность лицензирования компаний следует оценивать не по количеству формально выполненных требований, а по тому, насколько система защищает жителей от недобросовестных организаций. Также Аксененко отметил, что действующая ежегодная отчетность управляющих компаний явно недостаточна. Для сферы ЖКХ годовой срок слишком велик, поэтому необходимо переходить к более регулярной и понятной системе отчетности. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Саша и Рита. Так, 9.35, всем приготовиться, всем сосредоточиться, никому не покидать помещение. Мы переходим к самой серьезной из наших игр.
1: Всем стоять на местах, это родная речь. Вам нужно поставить ударение, это очень сложно.
0: И да, чтобы включили, включим ругательные слова в свою речь, и тогда все капец придет.
1: До 5000 рублей мы принесли вам в чемоданчике черном, и будем их раздавать, если вы наберете вот этот номер.
0: 23-24-88-8. Код Москвы 495. Грамотеи ожидаем.
2: Реклама.
3: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: смене на Ретро-ФМ.
1: Ну вот и она, родная речь, игрушка, в которой мы проверяем, хорошо ли вы знаете слова со сложным ударением. Сегодня на связи Зоя из Омска. Здравствуйте, Зоя.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Зоя, слушай какую-нибудь из наших игр последних, и вот удавалось ли что-то отгадывать?
2: Нет, в этой игре впервые и не слышала раньше в эфире.
3: А да. Это хорошо.
1: Смотрите, у нас на кону 5000 рублей. Соответственно, 5 сложных слов. Мы вам будем давать на выбор вот такое ударение или такое. Вам нужно отвечать не первое, второе, а прям произнести слово, как вы считаете правильно. Мы вот слушаем 5 ваших слов, 5 версий, а затем подводим итог. Чем больше правильных ответов, хорошо, тем больше тысяч. Готовы?
2: Да.
1: Ну тогда начинаем.
3: Что, погнали. Итак, первая пара. Трапезничать или трапезничать?
2: Трапезничать.
3: Приняли.
1: Далее. Звонящий или звонящий?
2: Звонящий.
3: Угу. Далее. Гуру или гуру?
2: Гуру.
1: Так. Баловник или баловник?
2: Баловник.
1: Так.
3: Далее. Сорвалась или сорвалась?
2: Сорвалась.
1: Есть.
3: Приняли.
1: Ну что ж, сейчас будем подводить итог. И начали мы с трапезничать или трапезничать. Вы сказали трапезничать, и это правильно. Значит, 1000 рублей уходит к вам. Далее, звонящий. Ну, конечно, это правильно. Далее, самое сложное, на мой взгляд, из слов мы привыкли все говорить гуру. А вот мы с Ритой точно привыкли так говорить. А правильно, оказывается, гуру. Словарь показывает именно эту версию. Поэтому здесь вы 1000 не заработали. Так же, как и в следующем слове, вы сказали баловник. Вот, все-таки правильно, баловник, баловать, вот туда, на дальние слоги. И финальное слово «сорвалась» — это правильная версия, это тоже 1000 рублей, получается 3 из 5, а значит выигрыш 3000 рублей.
3: И это один из самых больших выигрышей. У нас вот, так как вы до этого не слышали, 3 и 4 — это вот самый максимум, что в этой игре получалось.
1: Зоя, мы вас поздравляем, это отличный результат.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо и вам за участие. Но все-таки вот возвращаясь к слову «сорвалась» и «сорвалась», да, я знаю, откуда мы могли понять, услышать версию и принять ее как норму из одной известной песни. Александр, можешь поставить фрагмент?
4: А для звезды, что сорвалась и падает.
1: Да, которую когда-то исполнял Олег Анофриев, затем перепевал Расторгуев, и именно там была версия «сорвалась». Но исполнителям мы всегда, конечно же, прощаем такие версии.
3: Ну и знаешь,
1: версии,
3: если ты звонишь ей домой, когда меня рядом нет, скажи мне «да» или «нет».
1: А сколько таких случаев? Да-да-да. Поэтому сегодня итог подведен, деньги вручены, пора переходить к хитам. Юрий Антонов на Ретро-ФМ.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Итак, состоялась игра «Родная речь» на Retro FM в первой смене, где мы проверяем сложное ударение. И что мы сегодня выяснили? Оказывается, правильно говорить «трапезничать», «звонящий», «гуру», да-да-да, не «гуру», «баловник» и «сорвалась».
1: И вот это у нас под контролем, друзья. Так именно и звучит наша сегодняшняя тема. Поэтому высказывайтесь, а что же у вас под контролем? Или, может быть, это вообще иллюзия? Ну, какой там контроль в конце концов? В общем, пишите все, что в голову приходит по теме, во все наши соцсети, а мы очень скоро обязательно прочитаем.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты в Совкомбанк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза в Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
10: Лента.
11: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
14: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
15: Радиохаб. 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня 14 сентября. День у меня все под контролем. И мы у вас спрашиваем, а у вас что вообще под контролем? Все ли нужно пытаться держать под контролем? Или что-то лучше отпустить? Мнения очень разные. Давайте начнем. Соцсети. Мариана пишет в группе «Росмен ВКонтакте». У нас в доме только заначка у Лёли под контролем. Это собачка такая маленькая. У остальных все как пойдет.
2: Я думала, это про себя. Типа, заначка у Лёли под контролем. Муж не знает, все остальные тоже.
1: Нет, там Лёлечка прям совсем крошка.
2: Маленькая. Эльмир пишет: «Доброе утро. Я мама, бабушка, теща, жена, и у меня все и вся под контролем. Даже если близкие это не замечают, я контролирую. Еще надо сказать, типа, главное им не говорите, да, все нормально».
1: Ирина пишет: «Чем больше контроля, тем больше хаоса. Иногда надо просто расслабиться». Ирина, золотые слова.
2: Лилиана пишет: «Главное контролировать себя».
1: А вот сейчас сообщение не про себя. Внимание, Алексей Казаков делится мнением. «Доброе утро, Саша и Рита. Родители должны держать контроль над 17-летней дочерью во время свидания на бульваре, чтобы она не садилась на колени к парню. А если она себе это позволит, выпороть ее ремнем как следует». Причем Алексей не дает возможность. Всерьез он говорит или нет всерьез? Но мы замерли.
2: Но это если 17, а 16 там как бы можно или что? Ну подождите, нужно разъяснение.
1: Разъяснение есть у Жукова в песне. «Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ». Включишь, послушаешь.
2: Включишь обязательно. Владимир говорит: «Ну, в связи с моим возрастом, под контролем мое здоровье. А что еще я могу контролировать?»
1: Да это прежде всего. Мы как за столом сидим, ребят, да чтобы только здоровье было под контролем.
2: Жукова включили, послушайте.
1: Раньше любые просили под настроение такое поставить, а сейчас, ну дай Сережу нам, а?
2: Серега, давай. Далее мне нравится, у нас уже третий час подряд вот эта вот астрологическая сходка происходит. «Чистых овнов практически не бывает», пишет нам Марина. Финансовый контроль не про них. Вот, короче, там вообще история. Я считаю, что нужно всем заходить в наши соцсети, читать. Там, возможно, и драка будет. Мы пока не знаем. А может, и дружба.
1: А бывают еще такие сообщения, которые мы не можем прочитать в эфире. Но очень интересно. Поэтому обязательно заходите в соцсети. Мы ваши сообщения почитаем. А еще дадим советы настоящих профессионалов буквально через 20 минут. Не пропустите.

0: все, можно сказать, понедельник отличный будет. Это если три часа до этого не слушали. А первая смена в столице уже 10:00. Что по новостям, расскажет Вадим Ривман.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, российские легкоатлеты выступили с совместным заявлением с требованием отменить отстранение от международных соревнований. Обращение направлено в ООН, Международный олимпийский комитет и в Ассоциацию легкоатлетических федераций World Athletics. Напомню, Всероссийскую федерацию легкой атлетики лишили членства в 2015 году после допингового скандала. Позднее россияне могли участвовать в международных стартах в нейтральном статусе после получения индивидуального допуска, но с 2022 года они не выступают на турнирах под эгидой ассоциации даже в таком качестве. Банки не планируют пересматривать ставки по депозитам и кредитам после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом рассказали представители нескольких крупных финансовых организаций. Ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. При этом, по их словам, депозитные ставки могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России в связи с лихорадкой Эбола. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их тут же госпитализируют. Специалисты из институтов Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой Уганде, которая граничит с Конго, особо пострадавшей от Эболы. Мошенники звонят пожилым россиянам, сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли, а чтобы отказаться от этой опции, необходимо якобы продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там рекомендуют никому и никогда не сообщать коды из СМС, а также пароли и логины для отмены перевода пенсии или пособий. Эксперты напомнили, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к конвертации денег в цифровые рубли. И последний ирландец попал в Книгу рекордов Гиннесса, пройдя босиком 9 стран. 34-летний Эмон Кивни преодолел босиком 6805 километров за 369 дней, это чуть больше года. Маршрут Кивни начался в Турции, после этого он последовал через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Уэльс, пока не вернулся в родную Ирландию. Серьезным испытанием стала погода. Летом стояла изнуряющая жара, из-за этого приходилось делать перерывы на 1-2 дня, ну а зимой маршрут прерывался, соответственно, из-за морозов. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром! Ретро FM. Первая смена. На Ретро FM с 7 до 11.
2: 3-1 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Не знаю, ты в это веришь? Ну, я в новости это Рикмана. Ирландец босиком прошел 9 стран. Или, может, это фейк, а он повелся.
3: Ты думаешь, фейк?
2: Ну, кто его знает.
3: Шел босиком, не жалея ног.
2: Да-да-да, как в песне Максим.
3: Слушай, ну, фейк это или правда? У нас есть такая же примерная история в нашей игре «Фейк-контроль», в которой мы очень скоро поиграем. Может, там такой факт попадется. Мы же точно не знаем в конце концов.
2: И еще этим утром мы обсуждаем 14 сентября. День «У меня все под контролем». А у вас все под контролем? Ну или какая часть? Расскажите свои истории в социальных сетях.
3: Пишите, мы все очень скоро прочитаем. Ну а пока давайте послушаем классную музыку.

0: Скотт на Ретро FM.
1: Так, 6 минут 11, пора разобраться, что нам понедельник готовит. Ну, по крайней мере, звезды так говорят. Итак, 14 сентября. Сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов.
2: Овны, вам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении.
1: Тельцы, сегодня эмоции обостряются, и даже привычные ситуации могут оказаться сложными и запутанными.
2: Близнецы, ложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнять все, что связано с рутиной и обязательствами.
1: Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах. Легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи.
2: Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре.
1: Далее, девы. Обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки.
2: Весы, вам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам.
1: Скорпионы, велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий.
2: Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть.
1: Козероги, в коллективных делах возможна борьба за влияние. Сохраняйте дипломатичность.
2: Водолеи, в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства.
1: Рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь своих принципов.
2: И вообще, давайте у всех знаков зодиака, чтобы сегодня прям классный день был.

0: московской, на календаре 14 сентября. Скажите честно, у вас все под контролем? А еще один вопрос. А надо ли все держать под контролем? Вот здесь есть советы профессионалов, которые я нашел.
1: Давай скорее.
0: Во-первых, говорят, что надо выписывать все задачи на бумагу. Потому что наблюдение. Вот пока они крутятся в мыслях, мозг паникует. Он не может, да, это все там как-то устаканить. Как только они на бумаге, появляется уже четкий список задач.
1: Вопрос. А если, у меня там и мозг вообще 24/7 паникует, а у меня еще такой почерк дурацкий, и у меня столько задач в голове, я вот так все выпишу, мне кажется, я еще больше буду паниковать. Типа, господи, у меня 5 листов того, что надо сделать.
0: А вот ответы на эти вопросы задашь чатику. Человеку не смей, психолога пожалей. Правило 3 главных дел. Вот дальше уже из 3 пункта выбираешь самые главные, да, которые точно сегодня надо взять. Остальное просто приятный бонус. Успеешь,
1: вот
0: так успеешь.
1: Мне.
0: Помидорный метод. Вот интересное название. Помидоры называется. Работать отрезками надо. 25 минут полного фокуса. Да. Прям телефон до экрана вниз. 5 минут отдых. Вот нас приучали обычно 40 минут и перерыв, да? Угу. А так вот 25 и 5 запомните. Да. Еще есть правило 2 минут. Вот на это надо особое внимание обратить. Если мелкую задачу можно сделать за 2 минуты, там, ответить на письмо, подтвердить встречу, делай ее немедленно, а не вноси в списки. То есть двухминутные задачи сразу делай, не откладывай
1: потом. Ты не в списке, ты не проходишь.
0: Да. Ну и в конце концов, делегируйте и автоматизируйте. Вот последний совет от профессионалов. То есть, если задачу может сделать кто-то другой, отдайте ее. Взрослый человек имеет право, в конце концов, не делать все сам. В конце концов, есть искусственный интеллект, который сейчас очень многим облегчает работу. Не забывайте об этом.
1: А вот чисто в теории, не хочешь у меня дома убраться? Взрослый человек, это я, да?
0: А Вадим, когда делал стол, тебе не убрался за собой, да?
1: Нет, он только вот покрасил у меня зеркало и повесил его.
0: Вот она, наглость в чистом виде. Да, кстати, не все надо контролировать. Вот творчество, генерация идей, да, здесь сразу говорят, вот что процесс написания там песен, сценариев, шуток, все заходит в тупик, если пытаются это все подчинить контролю. Лучшие идеи приходят всегда в состояние расслабления. Или там, когда в душ, когда гуляете. Поэтому здесь нужно отпускать контроль и довериться потоку. Это все наши советы к данной минуте. А ваши сообщения и истории про контроль обязательно почитаем, но чуть

0: 10:17, первая смена. Саша, Рита, понедельник, держимся.
1: Расскажу, у нас сегодня тема «У меня все под контролем». Есть человечек, у которого все под контролем. Он думал так. В галерее в одной Merino Gallery в четверг случился, ну, прям арт-момент. Прям человек...
0: Арт-момент, да.
1: Было открытие выставки молодых художников. Вот, пришел гость, посмотрел на пылесос сломанный, который стоял в углу и сказал, ну, это $4000. Вот прямо из кармана достал, все, покупаю. Вот, а проблема в том, что пылесос оставил у стены уборщица, потому что они купили пылесос, мотор сломался, ну, и его там куда-то приставили. В общем, на самом деле, там даже галерее пришлось как-то оправдываться, потому что человек уже все, он купил этот лот, понимаешь? Слушайте. А оказалось, что это сломанный пылесос.
0: Да, пользуясь случаем и зная такие истории, хочу сказать, что, знаете, у меня вот на кухне сейчас такой арт-момент. Вот холодильник, да, третью неделю не довезли, и посуда, да, мойка тоже не стоит. Можно ли эту арт-ситуацию тоже как-то вот взять и монетизировать?
1: Слушай, а у меня еще интереснее, у меня такой же арт-момент, но он уже год издает вот такие звуки, понимаешь?
0: Бывший?
1: Это тот.
0: Выпусти его из дома.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. Стройцентр.

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Джаггер. Ну, по крайней мере, Эммон Файф и Кристине Агилере я доверяю в этих вопросах.
1: Ну, хорошо. Если ты доверяешь Кристине Агилере, то как бы кому еще, если не ей?
0: Ну, а мы переходим к новостям. Вадим Ривман рассказывает самую актуальную информацию.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Минпросвещение России не планирует усложнять задание ЕГЭ-2027. Серьезных изменений в экзамене не готовится. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Министр уточнил, что до конца сентября проходит общественно-профессиональное обсуждение демо-версий контрольно-измерительных материалов ЕГЭ-2027, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений. По его итогам в КИМ могут быть внесены уточнения. Ранее Кравцов заявил, что у российских школьников есть все необходимые условия для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. По словам министра, сегодня старшеклассник может подготовиться к экзамену без репетитора, поскольку все школы страны работают по единым федеральным образовательным программам. После атаки беспилотников в Сочи начала работать горячая линия прокуратуры. Жители могут обратиться за правовой помощью или сообщить о нарушении своих прав. Номер опубликован на официальных ресурсах прокуратуры Краснодарского края. В результате падения обломков пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Одного человека госпитализировали, остальным оказали помощь амбулаторно. Также в Сочи повреждены 3 частных дома. В России подготовят наставников по цифровой безопасности. Учителя, социальные работники и другие специалисты будут защищать россиян правилам защиты от интернет-мошенников. Об этом пишет агентство ТАСС. По решению правительства в стране планируют подготовить наставников по цифровой безопасности. Ими смогут стать сотрудники школ, МФЦ, банков, полиции, операторов связи, а также волонтеры. Пожилым людям осваивать цифровые навыки помогут студенты технических специальностей. Кроме того, власти намерены регулярно оценивать уровень цифровой грамотности россиян и при необходимости обновлять программы обучения. В Центральной России, начиная с 16 сентября, начнется бабье лето. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Начало недели, по словам синоптика, еще будет прохладным. Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура плюс 15-20. Но вот со среды начнутся солнечные и по-настоящему бархатные дни. Синоптики обещают нам стабильный температурный режим без резких перепадов. Ночью плюс 6-11, днем плюс 18-23 градуса. Еще курсы валют. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего начала дня.

0: Так, ну у нас есть три темы, и мы в них сами не разберемся с Маргаритой. Это я про наш фейк-контроль говорю.
1: Да, друзья, где правда, где ложь, это все вам предстоит узнать, поэтому просто набирайте 23-24-88-3, код Москвы 495. Будем играть и будем выигрывать сертификат в маркетплейс за 3000 рублей или 5000 рублей. Звоните, а там разберемся.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду.
4: Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня отличие от правды от вымысла будет Александр из Челябинска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У нас два Александра. Я сейчас сразу загадаю желание, чтобы вы выиграли прям вот прям 5000, хорошо?
2: Ой, спасибо. Вообще не верю своим ушам, ребята. Так рад первый раз до вас дозвонился. Так что считайте, уже хорошо. Уже выиграл.
1: Класс. Так, заходите, располагайтесь, да. Мучить мы вас сильно не будем. Просто вот три предложения произнесем. Может, факты, может, вымысел. Вам нужно как раз с этим разобраться. Если два будет правильных ответа из трех, то мы вам с удовольствием вручим сертификат на 3000 рублей в Marketplace. И если три из трех, то получаете 5000. Готовы?
2: Да, супер.
3: Итак, погнали, Александр, выбирайте, что больше интересует, фото, дыня или лошади?
2: Что заказывать? Не понял, еще раз, можно вопрос?
3: Что заказывать будете у нас в нашем ресторане? По теме, по какой будем говорить? Фото, дыня или лошади?
2: Ну, давайте фото.
1: Давайте.
3: Фото, погнали. Итак, первый факт или фейк. Первой фотографией в истории считается снимок под названием «Вид из окна в Ле Гра». Правда или ложь?
2: Ну, давайте правда.
3: И это правда. Снимок 1826 года сделан Джозефом Нисефером Ньепсом. И в этом году снимку исполняется 200 лет.
1: Представляете? 200 лет фотографии, да-да-да. Знаменитый фотоаппарат Polaroid с моментальной фотографией был разработан специально, чтобы делать фото на паспорт. Правда или ложь?
2: Думаю, что нет.
1: Неправда. Принимается ответ верный. Ну, мы же знаем, каким получаются эти фотографии, да, на паспорт. Все выдумка.
3: У меня на Polaroid бывает удачнее. Холодильник висит вот в этих фотках. Обожаю, если честно. Смазанный, темный, потрясающий. Так, ну и третий факт, или наоборот, не факт, фейк. Самый первый отечественный фотоаппарат назывался «Зенит». Правда или нет?
2: Думаю, что нет. «Зенит», наверное, был позже.
3: И это... И это действительно неправда. Он назывался «Фотогос» в 1925 году, а фотоаппарат «Зенит» начали производить в 52-м. И наконец-таки мое желание сбылось. Вы получили 3 из 3.
1: Да, 5000 рублей в Marketplace Александрову, чемпион этого дня. Ну, прям лучший из лучших.
2: Спасибо.
1: Да,
3: молодец.
1: Будете выбирать подарок себе сами максимально возможно, какой в этой игре. Оставайтесь на связи. Хочется еще как-то за победителя подержаться немного, да? Желание загадать.
3: Вот, ну, я сейчас второе загадаю желание.
1: А
3: все, загадала.
1: Арабески как войдут в эфир, так вообще понедельник удался на все 100. Фейк.

0: вторая смена, у которой все под контролем. Ну, или почти все. Мы сегодня и так и обсуждаем, а у вас что под контролем в жизни находится? Как вы определяете вообще ту зону действий, вообще понятий, которые надо контролировать? А что можно довериться в природе? И да будь как будет.
1: Да, и вообще может ничего не контролировать. Единственное, только вот прям под контролем. Напиши сейчас нам сообщение во все наши соцсети, а мы очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
12: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
2: Ретро-ФМ.

0: Между тем, сегодня, 14 сентября, это день «У меня все под контролем». Вот мы и выясняем, что у кого под контролем, зачем что-то контролировать, а что вообще не стоит контролировать. Алексей пишет: «Доброе утро, Саша и Рита. Я в семье контролирую бюджет, иначе жена все растринкает».
1: Растринкает?
0: Думаю, вы не один. Как-то братья по горе бывают по трынкам.
1: Ты куда трынка-то пошла? И такая уже все. Вот оно. Это в данный момент...
0: Это в корзинку
1: положила, да?
0: Корзина
1: соцсетей, да, там трынк либо удалилась.
0: Доставочка. Можете забирать, да, из отделения.
1: Елена нам пишет: «Пытаюсь контролировать все возможное, но контроль постоянно выходит из-под контроля. Елена, как я вас понимаю? Дайте пятюню, так сказать».
0: Галина делится: «Всем здрасте. Я жена, мама и бабушка. И отсюда следует, у меня под контролем в первую очередь это завтраки, обеды и ужины. Каши, пироги, курочка, борщи и так далее. А дальше все будет отлично. Сытая семья, довольная семья. Желает всем хорошего дня. Галина». Ну а вам, всей семье, сытых, вкусных, классных завтраков, обедов и ужинов.
1: Далее сообщение такое пришло. Контроль обязательно должен быть во всем. Многоточие. Но 3 восклицательных знака.
0: Так.
1: Опять многоточие. В меру. То есть, типа, как бы да, ну как бы, ну давайте, чего в конце-то концов. Не обязательно уж прям так все контролировать-то. Вот.
0: Контроль полной миски кота. А то шаг не дашь шагнуть, а потом дела любые, легкой и чистой недели всем. Так, ну что, я думаю, с сообщениями можно подвести итог. В принципе, люди достаточно легко относятся к контролю. Только что касается здоровья, питания,
1: смотри,
0: и денег.
1: Смотри, у нас, получается, прям разделилось на 2, так сказать. Одни такие: я суперконтролер. И мало того, я контролирую вообще всю семью. Правда, они об этом не знают, только не говорите. Ну и как будто бы сегодня меньше было людей, которые такие: да ну вообще. Мне показалось, у нас сегодня контролеров больше было.
0: Но я не буду говорить точный процент. Да, наверное, это сложно так сходу.
1: Ну, конечно,
0: подытожить.
1: Мы же не считали, не контролировали.
0: Вот, да, Анна делится из опыта мнением: человек под контролем обязательно должен держать питание и язык. 100%. Если ты не можешь контролировать свой аппетит и то, что ты говоришь, ты не сможешь держать под контролем ничего. Мне кажется, неплохой совет по жизни, да, от человека, который, мне кажется, в этом немножко разбирается.
1: Держи под контролем аппетит свой. И в этот момент хоп по руке, которая потянулась к очередному пирожочку.
0: Да,
1: грустно.
0: На этом мы будем завершать тему. Прощаемся с вами до завтра. Ну а зафиналит эту первую смену Лариса Черникова, у которой под контролем все Димы страны.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Московское время. 11 часов, понедельник. И ни капельки даже не страшной. Ну а теперь время новостей на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев обо всем расскажет. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Специалисты Роспотребнадзора заблокировали почти 43 тысячи интернет-ресурсов, где предлагали биологически активные добавки, запрещенные к продаже в нашей стране. Как уточнили в ведомстве, речь идет в том числе о продукции без государственной регистрации. В Роспотребнадзоре отмечают, что проверка интернет-магазинов и карточек товаров продолжается ежедневно. Покупатели советуют приобретать БАДы только у официальных поставщиков и проверять регистрационные документы. Россия на 10 дней приостановит поставки газа в Армению. Причина в полном ремонте газопровода «Северный Кавказ» за Закавказье. Поставки остановят уже с 15 сентября. Отмечается, что ограничения не должны затронуть жителей и предприятия республики. На время ремонта газ будут подавать из внутренних резервов, а также закупать у других поставщиков. История станет обязательным предметом для всероссийских проверочных работ в колледжах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Свои знания около 1500 студентов начнут демонстрировать уже с 14 сентября. Как уточнили в ведомстве, каждому участнику предстоит выполнить две работы. Первая по истории является обязательной для всех без исключения. Ну и отмечается, что участником ВПР станут студенты первых курсов. В России создадут единый центр по продвижению русского языка за рубежом. Он будет выполнять экспертизу учебных материалов, вести научные исследования и мониторинг положения русского языка в мире, систематизировать лучшие практики преподавания и работать с кадровым резервом. Кстати, по результатам исследования экспертов Института Пушкина в рейтинге конкурентоспособности мировых языков русский поднялся на 4-е место. Большинство родителей дают своим детям деньги на карманные расходы регулярно, по крайней мере, об этом заявили 65% опрошенных граждан. При этом 7% делают это за определенные заслуги, например, за хорошие отметки или за помощь по дому. Кстати, как отмечают эксперты, давать детям деньги на карманные расходы полезно. Это инструмент для обучения финансовой грамотности, а начинать это делать можно с 6-7 лет. И о валюте на этот понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: вот мне интересно, а если есть вишневая девятка? Интересно, а бывает крыжовниковая девятка, например, или яблоковая, может быть, или облепихишная, к примеру, или, может, еще какая? Черноплодно-рябинишная, не знаю. Ой, у нас осень продолжается, друзья. Ну, неплохая, кстати, такая осень. Что-то какие-то проблески или отголоски даже бабьего лета. Нет-нет, да и да. Ну, вот соскучился по вам, пришел на работу с радостью. Буду сегодня вашим ведущим понедельничным. Посижу тут немного, музыку классную вместе послушаем. Ну, вот, например, скоро группа «Аква», Игорь Иванов, Потирайн. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: Что? Меня снизили.
9: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
10: Успокойтесь. Это новый магазин Фрост Всем на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. Фрост Всем. 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
11: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи. Или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе Юг 34.
12: Счастье есть.
11: Джанаева 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Объявление на Ретро-ФМ.
14: 18 сентября 2026 года состоятся досрочные выборы президента Республики Южная Осетия. Специально для граждан Южной Осетии будут открыты избирательные участки в Республике Северная Осетия Алания. Адреса: город Владикавказ, улица Козонова, 1, улица Льва Толстого, 30, город Алагир, улица Алагирская, 129А, село Камбелеевское, улица Кучиева, 5. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу: селение Приз.

0: ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Это группа «Аква» на Retro FM. Песня «Доктор Джонс». Ну, вот смотрите, вот под голос у девушки прямо слышно, да? Ну, вылечил ее доктор, вылечил. А может, и прямо сейчас, вот в данный момент, лечит. Успешно. А мы за этим наблюдаем. Ой, а давайте, а мы, конечно, с удовольствием даже не наблюдаем, а примазываемся и устраиваем тут групповую терапию музыкальную. Там уже и следующие доктора на очереди. Скоро присоединятся группа «Роксет», Михаил Боярский, Бонни М. Все это прямо здесь, на Retro FM. В Москве уже 11 часов и 34 минуты.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1400.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО SZ21 Югстройинвест. ООО SZ20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

детством расстаться всегда очень грустно. Белый кораблик уплыл, не вернешь. Воспоминаний светлое чудо.

0: Как и любая другая, впрочем, песня группы Roxette, Sleeping in My Car тоже имеет свои особенности. Ну, например, такую вот Der Gessle, автор и участник проекта, написал эту песню меньше, чем за час. Просто срочно нужна была песня для нового альбома. Не хватало одной композиции в 94 году. При этом человек был абсолютно уставший, вымотавшийся на гастролях и так далее. Ну, творческое озарение случилось, и меньше, чем за час. Я не знаю, мне кажется, я за год бы не написал песню. Я не пробовал, конечно, но... Ладно. Так, дальше у нас с вами еще талантливые люди. Саманта Фокс, Юрий Шнов и группа «Ласковый май». До завершения этого часа прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 11 часов и 49 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного понедельника.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: рамках акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: Москве полдень. Ну, то есть 12 часов. Ну, 12:00. Ну, в общем, вы поняли.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату продолжается до 30 сентября включительно. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиент. Службе фонда. Более 15 тысяч квадратных метров асфальта уложили за лето во Владикавказе в ходе ямочного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Дефекты устраняются на магистральных улицах и окраинах города. Для профилактики разрушений асфальтового покрытия специалисты с помощью спецтехники обрабатывают швы. Это позволяет сократить площадь повреждения и увеличить срок службы дороги. Телемедицину внедрили в отдаленных селах Северной Осетии. По словам министра здравоохранения Астана Мициева, теперь пациент может прийти в свой ФАП и его в режиме видеоконференц-связи проконсультирует врач Республиканской клинической больницы, без необходимости ехать в город. Это позволяет быстрее поставить диагноз и скорректировать лечение. Более 300 школьников Северной Осетии занимаются боксом по проекту «Бокс в школы». Занятия включили в программу год назад по поручению главы республики Сергея Миняйло. Проект реализуется с региональной федерацией бокса. Секции открыты в 8 школах, в планах подключить новые образовательные учреждения. Во Владикавказе завершился второй международный фестиваль аутентичного кино «Алания». За 4 дня зрители увидели 90 фильмов из 25 стран, включая мировые и российские премьеры. Фестиваль прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Организаторы отмечают, в этом году количество заявок от участников выросло более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Заявки поступили из 60 стран мира. Напомню, первый фестиваль в 2025-м собрал более 2000 зрителей. Североосетинские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по тяжелой атлетике. Соревнования проходили в Москве. Золото завоевали Зарина Гусалова, Яна Сутиева, Сармат Теблоев и Арсен Мирденов. Тимур Наниев стал серебряным призером. Добавлю, турнир первый, квалификационный старт к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 26 копеек. Курс евро – 97 рублей 87 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: First Degree на Retro FM. Любовь первой степени по-нашему. Вот любители мы, конечно, люди. Поразделять любовь на степени, на стадии. Начальная, она же конфетно-букетная. И вот это постоянное, кто сильнее любит, кто дольше, кто крепче. Друзья, давайте попробуем просто в абсолют возвести это понятие любви. В том числе любви к музыке, кстати говоря. Здесь на Retro FM наше признание уже в самое ближайшее время получает Cherry Lane. Леонид Агутин, Лайнел Рич тоже скоро появится. Ух ты, ничего себе, вот это романтик среди бела дня. 12 часов и 19 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного понедельника.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк, Макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
0: сегодня... Ясен, красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
0: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
3: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. Стройцентр.

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская, 3.
1: Осетия. Место, где отдых вкусный.
2: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Хотите iPhone БУ или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Микс Мобайл. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Объявление на Ретро-ФМ.
9: 18 сентября 2026 года состоятся досрочные выборы президента Республики Южная Осетия. Специально для граждан Южной Осетии будут открыты избирательные участки в Республике Северная Осетия – Алания. Адреса: город Владикавказ, улица Козонова, 1, улица Льва Толстого, 30, город Алагир, улица Алагирская, 129А, село Камбелеевское, улица Кучиева, 5. Заводу в Южной Осетии требуется

0: оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: 12:35 в Москве, это Cherry Lane, Mommy Blue на Retro FM. Друзья, между прочим, раскрыт, тут оказывается, я уж не знаю, долго ли его раскрывали, некий секрет, раскрыт способ укрепить психическое здоровье. Оказывается, на его состояние очень сильно влияет наш внутренний диалог, который у многих из нас бывает негативным. Ну, то есть мы превращаемся в собственных врагов и накручиваем себя постоянно, за что-то себя осуждаем, как будто бы перед всеми мы вокруг виноваты. Ну, такое бывает, я по себе знаю. Но, знаете, не осуждать себя, ну, наверное, это мы можем. Это, нет, мне такой расклад нравится, не осуждать себя. Можно и других еще тоже не осуждать. Может быть, тогда вообще еще лучше будет наше с вами психическое здоровье. А вот, ну, прямо вот бонусом, вишенка на торте для психического здоровья, это уже тоже проверенный метод, это музыка от Retro FM, конечно, друзья. Modern Talking, скоро «Синяя птица», «Venga Boys» и много чего еще прозвучит в самое ближайшее время. 12:36 уже минут. Минутка пролетела.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В гинекологическом отделении медцентра «Урикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: wanna take me tonight? Ты хочешь быть со мной сегодня вечером? Прямой вопрос, который, ну, конечно, требует желательно прямого ответа. Кстати, вот здесь есть некоторая статистика из сервисов знакомств. В среднем в приложении для знакомств девушки говорят «да», ну, или ставят взаимный лайк или мэтч, как это по-разному называется, примерно в 10-15% случаев от общего числа мужских профилей. Ну, и вот если дальше совсем серьезно уже раскручивать, там же в приложении для знакомств 54% девушек ответят «нет», если получат предложение прийти в гости, ну, в смысле, домой, к молодому человеку. Ну, просто к человеку. Требуется 9-10 классических свиданий. Сначала в публичных местах, чтобы оценить всю серьезность и согласиться на домашний формат. Вот такая статистика. Просто будем знать, будем знакомы. 12 часов и 49 минут московское время. Со следующими представителями поющих мы хорошо знакомы. Джо Дассен до завершения этого часа, Михаил Муромов. Все это здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного понедельника.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение. Берем кредиты
2: в Совкомбанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Москве 13 часов и 1 минута. Понедельник, 14 сентября, продолжается. Самое время узнать последние новости. Для этого к нам пришел Дмитрий Королев. Он все знает и расскажет. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Минтранс до конца года определит города, где пройдет эксперимент по доставке грузов с помощью дронов. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. В дальнейшем такую модель планируют объединить с автономным транспортом на земле и воде и распространить на всю страну. Ну а ранее Никитин говорил, что доставка дронами может быть выгоднее и быстрее курьерской. Он рассказал о планах запустить такую систему в пилотном режиме на Дальнем Востоке. Россия развивает новые экспортные направления. В частности, в Оман отправятся отечественные автомобили. Как сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран. Это позволяет России развиваться за пределами классических направлений экспорта. Кроме того, в текущем году растут и поставки отечественной продукции в Аргентину. Финляндия подключилась к проекту Франции по ядерному сдерживанию для подачи стратегических сигналов. Как указали в финском Минобороны, это решение будет иметь важное значение для безопасности на континенте. При этом, как заявил президент Финляндии Александр Стуб, несмотря на присоединение к французской инициативе, страна не планирует размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. Еврокомиссия готовит план на случай наплывов мигрантов. Среди рассматриваемых инициатив – скоординированные меры по групповой высылке. Об этих планах глава ЕКА Урсула фон дер Лейен может заявить уже в предстоящую среду во время ее ежегодного обращения о положении дел в Евросоюзе. Такую работу проводят после июльского миграционного кризиса, когда десятки тысяч нелегалов добрались до испанского автономного города Сеута из Марокко. Студентам в Краснодарском кооперативном институте помогает учиться робот. Необычного сотрудника взяли на работу в этом году. Зачислили его на кафедру IT-технологий. Там студенты будут осваивать программирование умных машин, а робот – новые команды и движения. Он уже научился здороваться, танцевать и даже флиртовать со студентками. Особым успехом пользуются его воздушные поцелуи. Ну и отмечается, этот робот уже второй в институте. Первым в образовательном учреждении появился робопес. И о валюте на этот понедельник. Доллар – 84 рубля 26 копеек, евро – 97,87. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Да, на всех воображаемых инструментах. Под музыку вот сейчас переиграл уже. На гитарах, на пианинах, на барабанах. Все ладошки себе отбил. Да, ну ничего, ничего. Оно того стоило. Зато ладошки тренированные будут. Может, пригодится где. Еще придется похлопать. Ну, в смысле, поаплодировать. Кстати, у нас тут есть кому аплодировать. Друзья, уже в самое ближайшее время. Группа Joy, Владимир Высоцкий, NSYNC. Это лучшая музыка последних десятилетий здесь, в эфире Retro-FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас продолжается музыкальный понедельник на Retro-FM.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
7: Что? Меня снизили.
8: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
9: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда.
10: «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
11: Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
12: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismone.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстройинвест». ООСЗ-20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
14: Командные випки на 5 мест.
13: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
14: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
13: Клуб CyberX.
14: Мощное железо и топовая периферия.
13: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
14: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
14: Круглосуточно.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференциации.

0: ставок до 12% годовых.
1: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: интересно, если есть Japanese girls, должны же быть где-нибудь Japa вверх girls. Вот, ну, на самом деле, ладно, на самом деле, конечно, все девчонки хороши. Особенно слушательница ретро-ФМ, правильно? Мужчины, собравшиеся, наверняка это все подтвердят. Так, мальчишки, девчонки, есть кое-какая информация важная про одного мальчишку и девчонку. Утреннее шоу «Первая смена». Саш Светлов, Рит Субботина. Каждый будний день с 7 до 11 на ретро-ФМ приходят с играми, подарками, темами интересными для обсуждения. Также музыка отличная, естественно, тоже остается рядом. Все, что нужно для правильного утра здесь, на ретро-ФМ «Первая смена». С 7 утра каждый будний день, в том числе и завтра. Ну, а в самые ближайшие минуты тоже хорошо. Просто прекрасно. Dire Straits, Mirage, Roy Orbison. Понедельник у нас продолжается. 13 часов и 35 минут в Москве.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: немного саксофончика премиального. Лакшери, я бы даже сказал. С доставкой каждому слушателю ретро-ФМ. От группы Dire Straits. Кстати, следующая посылочка тоже прибывает без опоздания. Она называется «Феличита». Через 10 минут можете начинать распаковывать. После 14 по Москве можно и нужно передавать, поздравлять. И признаваться в чем-нибудь тоже. Меня зовут Юрий Гурьянов. У меня, кстати, признание есть. Хотел сказать, друзья, всем, как же классно мы тут с вами посидели. Мне понравилось. Завтра еще приду. Пока.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.

0: пора сказать что-то важное друг другу. Друзья, Москва, 14.00, Фили Чита на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату продолжается до 30 сентября включительно. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиентской службе фонда. Более 15 тысяч квадратных метров асфальта уложили за лето во Владикавказе в ходе ямочного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Дефекты устраняются на магистральных улицах и окраинах города. Для профилактики разрушений асфальтового покрытия специалисты с помощью спецтехники обрабатывают швы. Это позволяет сократить площадь повреждения и увеличить срок службы дороги. Телемедицину внедрили в отдаленных селах Северной Осетии. По словам министра здравоохранения Астана Мициева, теперь пациент может прийти в свой ФАП и его в режиме видеоконференц-связи проконсультирует врач республиканской клинической больницы, без необходимости ехать в город. Это позволяет быстрее поставить диагноз и скорректировать лечение. Более 300 школьников Северной Осетии занимаются боксом по проекту «Бокс в школы». Занятия включили в программу год назад по поручению главы республики Сергея Миняйло. Проект реализуется с региональной федерацией бокса. Секции открыты в 8 школах, в планах подключить новые образовательные учреждения. Во Владикавказе завершился второй международный фестиваль аутентичного кино «Алания». За 4 дня зрители увидели 90 фильмов из 25 стран, включая мировые и российские премьеры. Фестиваль прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Организаторы отмечают, в этом году количество заявок от участников выросло более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Заявки поступили из 60 стран мира. Напомню, первый фестиваль в 2025-м собрал более 2000 зрителей. Североосетинские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по тяжелой атлетике. Соревнования проходили в Москве. Золото завоевали Зарина Гусалова, Яна Сутиева, Сармат Теблоев и Арсен Мирденов. Тимур Наниев стал серебряным призером. Добавлю, турнир первый, квалификационный старт к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 26 копеек. Курс евро – 97 рублей 87 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Дочь Катя передает привет любимой маме, желает отличного солнечного дня ей. Коллектив Центра диализа «Астрахань» желает счастливого пути административному секретарю Эльмире Донских, желает ей удачи во всех начинаниях. Ну а Илья передает большой привет семье Лапиных из-под Степок. Хорошей рабочей недели.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Анатолий из Мариуполя передает привет своей любимой жене Анжели. Я тебя люблю, пишет Анатолий. Оля Мелман из Ростова-на-Дону передает пламенный привет своим замечательным коллегам. Олюшке и Оксаночке. Пусть неделя летит и радует нас исключительно позитивом. Ну а Саша из Башкирии, деревня Павловка, передает привет своей семье. Жене Ксю, дочери Варютке, сыну Лешке. Я вас люблю, пишет Саша.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Андрей из Инзы, Малиновый край, Ульяновской области, передает привет своему другу Александру. Дочь Наталья, зять Владимир, внучке Марии Екатерина, сын Владимир. Поздравляют с днем рождения мамочку, бабушку Любовь Федоровну. Желают ей здоровья, позитива. Мы тебя любим и всегда рядом. Ну, а Ольга из Москвы желает Дмитрию Ганьшеву хорошего понедельника. Пусть день будет легким, а настроение отличным. Яркой и зажигательной тебе недели.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%.

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29-33-66.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже Bosch. И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду.
10: Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Всем бонжур, друзья. Ирина из Пензы передает привет девчонкам из бухгалтерии. Евгений из Москвы передает привет, ну вот буквально практически всем ведущим Ретро-ФМ. Всех перечислил поименно, кроме меня. Обидно. Ну ладно, ребят, вам привет от Евгения из Москвы. Мам Наташа передает привет из Вологды любимому мужу Нашату, доченьке Асинат. Пусть у вас все будет хорошо. Я вас люблю, пишет Наташа. Ну а Диана передает теплый привет мамуле Ирине. Пусть сегодня все ладится на работе, день будет легким, а вечер наступит скорее, потому что дома мы ждем.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.

0: Игорь из Белгорода поздравляет коллегу из Союз Бурвота Евгению Сергеевну Орехову с днем рождения. Желает всем коллективам внеземного счастья, крепкого здоровья и всех земных благ. Папа, мама, большая дружная семья Поповых из Ростова-на-Дону поздравляют Ярослава, сына, с днем рождения. 19 лет, вся жизнь впереди, только вперед. Ну и жена Наталья передает привет любимому мужу Алексею Волигову. Очень сильно его люблю, пишет Наталья.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике.
3: Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Регина передает привет Владу, который сейчас находится в дороге до Магадана. Алексей из Пензы передает поздравление Анатолию Птицыну с днем рождения. Желает крепкого здоровья. Елена из Калуги передает привет своей коллеге Светочке Морозовой. А Сергей из Мариуполя передает привет своему другу Владимиру Василенко. Ты самый лучший!

0: Привет, филичите на Retro FM, друзья. Продолжаем филичиту на Retro FM. Читаю ваши сообщения. Александр из города Челябинска передает привет своей дорогой маме, которая только что пришла с ночного дежурства в больнице. Сейчас слушает Retro FM. Вот она удивится и точно улыбнется и взбодрится. Ну что, привет маме Александра из Челябинска. София передает большой привет дочурке Антонине из Нижнекамска. Очень тебя люблю, пишет София. Георгий из Жуковского поздравляет племянника Матвея Чистякова из города Сосновый Бор. С днем рождения. Желает счастья, здоровья и чтоб хорошо учился, потому что он пошел в первый класс в этом году. Так что просто удачи, Матвей. Анастасия из Краснодара передает привет своему мужу Николаю, чтобы, слушая Retro FM, вспоминал обо мне. Муж Николай, вспоминайте.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АутоБанк». 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Ретро-ФМ.
9: Наш сайт retrofm.ru.
10: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
11: 12+.
12: Ретро-ФМ.

Фичтунов завершает сегодняшнюю Филичту на Ретро-ФМ в Москве. 14.55, друзья, меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Коллеги по работе АО «Элара» Чебоксары, отдел главного метролога, поздравляет Светлану Валерьевну Захарову с прошедшим днем рождения. Желает всего самого наилучшего. Александр Добин из Новокузнецка передает привет своей дорогой и любимой жене Ларисе. Желает прекрасного дня. Анна из Вологды передает привет дорогим любимым подружкам Свете, Маринке. Гульнара передает пламенный привет Лине, Наде из города Оренбурга. Девчонки, все будет хорошо. Ирина передает привет своему мужу Алексею Рычкову и детям Ярику и Раде. Едем из Абхазии. Благодарю мужа за чудесный отпуск. Я тебя очень люблю, пишет Ирина. Ну и, наконец, отдел закупок ФИЦ. Много разных букв. В общем, поздравляет любимую коллегу Наталью с днем рождения. Желает ей здоровья и благополучия во всем. Ну что, друзья, на этой замечательной ноте будем завершать сегодняшнюю филичиту. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова в эфире ваши приветы и поздравления. Снова будет филичита на Ретро-ФМ.

0: В Москве 3 часа дня. На Ретро-ФМ впереди Грейс Джонс, группа «Руки вверх» и Майкл Джексон. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Центробанк намерен в ближайшие 3 года активнее развивать цифровой рубль, долгосрочные сбережения граждан и рынок ценных бумаг. Об этом сообщили в регуляторе. Также с будущего года должна заработать система гарантирования на рынке страхования жизни. Она будет распространяться в том числе на долевое страхование жизни. Россия приветствует любые призывы прекратить удары по мирной энергетической инфраструктуре. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа. Тот потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп подчеркнул, это провоцирует рост цен на топливо, что вредит всему миру. КНР и Индия предложили свою помощь в урегулировании украинского конфликта. Инициативы прозвучали на полях БРИКС в Нью-Дели. Российский президент Владимир Путин воспринял их с позитивом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он отметил, что в целом любые страны могут использовать свое влияние на киевские режимы с тем, чтобы сподвигнуть его больше гибкости, что будет значительным вкладом в дело регулирования конфликта. В Бухаресте установили мировой рекорд. 20 тысяч человек сели за 5-километровый стол одновременно. Он был украшен цветами и закусками. При этом акция прошла не ради достижения, а чтобы собрать средства на строительство первой в стране детской психиатрической клиники. В новом 5-этажном здании разместятся медицинские кабинеты, комнаты для трудотерапии и виртуальной реальности, сенсорные и образовательные пространства, а также специально оборудованные зоны отдыха. Ну и сегодня в Русской Православной Церкви отмечают новолетие, начало годичного цикла церковных праздников. Это повод вспомнить и о древних традициях благотворительности. Например, на Руси в новолетие было принято раздавать милостыню и кормить бедных. В церковный Новый год можно устроить семейный обед. Но важно помнить, что это не просто аналог советского Нового года с застольем и развлечениями, а прежде всего время для размышлений и добрых дел. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: же мы ждем вот этого момента, когда мы сами себе еще на работе скажем, ну все, все, хватит, пора домой. Мне кажется, в понедельник это особенно актуально, друзья. 15 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ «Синяя птица» и Пэтти Райан через несколько минут.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарю,

0: Нами небольшой дождь. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево, 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Сосредоточься на главном. «Югстроинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
8: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстроинвест», ООО «СЗ-20 Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Объявление на Ретро-ФМ.
2: 18 сентября 2026 года состоятся досрочные выборы президента Республики Южная Осетия. Специально для граждан Южной Осетии будут открыты избирательные участки в Республике Северная Осетия Алания. Адреса: город Владикавказ, улица Козонова, 1, улица Льва Толстого, 30, город Алагир, улица Алагирская, 129А, село Камбелеевское, улица Кучиева, 5. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
11: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Что такое счастье, друзья? Есть версия, что это искусство забывать о проблемах. Надеюсь, оно вам ведомо. Ну, а в столице уже 15:34. Совсем скоро у нас Анжелик Варум и группа Бонни на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: друзья, может, в принципе, решить любую проблему. Главное, не задавать себе вот этот вредный вопрос. Зачем? Затем. Зачем любимая музыка на Red FM? Затем, чтобы вам было приятно. Да, надеюсь, вам приятно. 15.49. Столица. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Рик Асли и поющие гитары.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь Т. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 24 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди песни из трех мушкетеров и мистер Живаго.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 96% составляет техническая готовность объектов ЖКХ Северной Осетии к отопительному сезону. Как сообщает профильное ведомство, завершить подготовку в полном объеме планируется до четверга текущей недели. Все замечания устранены, паспорта готовности будут получены до 15 октября. Также в рамках подготовки проведены совместные учения по действиям при аварийных ситуациях на котельных. В них приняли участие сотрудники МЧС, Ростехнадзора, ГИБДД и станции скорой помощи. Подача газа будет приостановлена завтра с 10 часов утра в селениях Гизель, Верхняя и Нижняя Санибако, Бан, Даргавс и Ламардон пригородного района. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома». Причина – планово-профилактические работы на газораспределительной станции в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Ограничения будут действовать до среды. Более 15 тысяч квадратных метров асфальта уложили за лето во Владикавказе в ходе ямочного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Дефекты устраняются на магистральных улицах и окраинах города. Для профилактики разрушений асфальтового покрытия специалисты с помощью спецтехники обрабатывают швы. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату продолжается до 30 сентября включительно. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиентской службе фонда. Телемедицину внедрили в отдаленных селах Северной Осетии. По словам министра здравоохранения Астана Мициева, теперь пациент может прийти в свой ФАП и его в режиме видеоконференц-связи проконсультирует врач республиканской клинической больницы, без необходимости ехать в город. Это позволяет быстрее поставить диагноз и скорректировать лечение. В Северной Осетии стартует региональный этап всероссийского конкурса «Ученик года». В нем могут принять участие учащиеся с 9 по 11 классы в возрасте от 14 до 18 лет. Победителей выберут в 7 номинациях, среди которых «Общественник», «Патриот», «Спортсмен» и «Интеллект года». Для участия необходимо обратиться в свою школу или орган местного самоуправления в сфере образования. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 26 копеек. Курс евро – 97 рублей 87 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12.

0: статистике 99% мужчин Советского Союза мечтали стать ее грудным ребенком. Ну, секс-символ, не дать не взять. Конца 80-х. Сабрина на Ретро-ФМ 16.19. Меня зовут Антон Веселов, а уже совсем скоро у нас Пупо, группа А-Студио и Бонни Тайлер.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерал Аплиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла

0: экипаже Bosch и доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Помните, друзья, если человек с утра пораньше подзарядился хорошим настроением, то его уже никто и ничто не сможет испортить. А посему завтра с 7 до 11 включайте первую смену на Ретро-ФМ. Вас ждут новые игры, крутые призы, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00. Hello.

0: можно убедить только в одном случае, друзья, когда она этого захочет. Ну, или если не захочет, можно очень красиво ей спеть. Ну, конечно, так же, как у Джой, наверное, у нас не получится. Я считаю, это шедевр, но постараться можно. Джой на Red FM 16:48. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро здесь встречайте Олега Орлова, а до конца часа Стиви Вандер и группа «Форум».
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: продолжаем погружение в музыкальный вечер на Ретро FM. Столица 17.00. Ну, начнем этот час новостей. Приветствуем в студии Игоря Акулова.
1: Всем добрый вечер. Дмитрий Песков заявил, что вопрос об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов появится по мере гарантированного насыщения внутреннего рынка России. Только тогда дополнительное количество топлива сможет быть направлено на мировые рынки. Напомню, что правительство приняло ряд мер для насыщения внутреннего рынка топливом, запретило его экспорт, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства, а в начале августа договорилось с нефтяниками о насыщении топливом независимых АЗС через региональных операторов. В МИДе заявили, что Россия вместе с партнерами продолжит работу в G20 для построения многополярного мира и справедливых международных институтов. Было отмечено, что Москва тесно сотрудничает с дружественными членами G20, и для нее важно продолжение равноправного диалога с учетом интересов стран глобального юга и востока. При этом G20 должна концентрироваться на экономических задачах. В этом году председателем двадцатки выступают США, и ранее в МИД отмечали, что Вашингтон ведет себя не безупречно в этой роли. Глава Минтранса допустил появление аэротакси в России через 2-3 года. Было отмечено, что производители беспилотных такси в ближайшее время представят разработки в Росавиацию для сертификации. По словам главы Минтранса Андрея Никитина, воздушное такси должно быть максимально безопасным, и процесс испытаний сертификации может занять от 2 до 5 лет. ФАС проанализирует цены на 13 распространенных лекарств. Служба провела анализ наиболее востребованных у граждан препаратов, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому их цены не регулируются государством. Однако, по мнению ФАС, даже такие лекарства должны продаваться по доступным ценам. Ведомство направило фармкомпании запросы об объемах продаж и детализированных данных о формировании цены. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства примет меры реагирования. И жителям России до Нового года осталось работать 77 дней. Это 17 рабочих недель, две из которых будут короткими. В ноябре россиян ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре трехдневная. Новогодние праздники начнутся в четверг, 31 декабря, и продлятся до 10 января. А в следующем году при 5-дневной рабочей неделе в России ожидается 118 выходных и праздничных дней. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 26 копеек. Евро 97 рублей и 87 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера. Yeah!

0: Правильной дорогой идут те руководители, кто хвалит своих сотрудников. Как выяснили социологи, похвала руководства повышает производительность труда в коллективе на 20%. Товарищи начальники, если вы еще не хвалили никого в понедельник, поторопитесь. Скоро трудовой день закончится, а похвала, возможно, сподвигнет кого-то из сотрудников задержаться на рабочем месте, а то и даже выполнить сходу недельный план. А какая классная музыка звучит на Ретро-ФМ. Это Юрий Антонов, чье творчество достойно восхищения, равно как и артистическо-музыкальное творчество. Группа «Роксет», Юрия Никулина и трио «Рики Повари», чьи песни мы послушаем далее в эфире Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Всем легкого понедельничного вечера.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. Стройцентр.

0: следующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель

0: Надеюсь, вы, друзья, отпраздновали вчера день положительных эмоций. Если нет, это то самое дело, которое можно и даже нужно было перенести на сегодня. Музыка Ретро-ФМ всем нам в помощь в поисках положительных эмоций в этот рабочий понедельник, который, кстати, уже близок, очень близок к завершению. Группа Роксет только что доставила много положительных эмоций своим поклонникам, тем, кто слушает Ретро-ФМ прямо сейчас. А через 3 минутки, к примеру, шведских музыкантов последует группа No Mercy, Комбинация и Смолки. В столице 17:34.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево, 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстройинвест». ООСЗ-20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Телефон рекламной службы Retro-FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Можно сколь угодно сокрушаться, как герой этой песни группы No Mercy, вопрошающий, куда уходишь ты? Сокрушаться, глядя на календарь, куда уходит лето, в какие города? А можно, оглянувшись по сторонам и даже не заметив разительных, каких-то резких перемен в погоде, порадоваться бабьему лету, которое только набирает обороты, по крайней мере, у нас здесь, в средней полосе. И вечер понедельника, друзья, медленно, но верно вступает в свои законные права. 17:47. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. До конца этого музыкального часа предлагаю послушать на Ретро-ФМ Сандру и Аиду Ведищеву.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.

0: с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Тополиный пушарай. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: 6 вечера в Москве. Запасаемся попкорном. Впереди много чего интересного в плане музыки на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 96% составляет техническая готовность объектов ЖКХ Северной Осетии к отопительному сезону. Как сообщает профильное ведомство, завершить подготовку в полном объеме планируется до четверга текущей недели. Все замечания устранены, паспорта готовности будут получены до 15 октября. Также в рамках подготовки проведены совместные учения по действиям при аварийных ситуациях на котельных. В них приняли участие сотрудники МЧС, Ростехнадзора, ГИБДД и станции скорой помощи. Подача газа будет приостановлена завтра с 10 часов утра в селениях Гизель, Верхняя и Нижняя Саниба, Кобан, Даргавс и Ламардон пригородного района. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома». Причина – планово-профилактические работы на газораспределительной станции в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Ограничения будут действовать до среды. Более 15 тысяч квадратных метров асфальта уложили за лето во Владикавказе в ходе ямочного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Дефекты устраняются на магистральных улицах и окраинах города. Для профилактики разрушений асфальтового покрытия специалисты с помощью спецтехники обрабатывают швы. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату продолжается до 30 сентября включительно. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиентской службе фонда. Телемедицину внедрили в отдаленных селах Северной Осетии. По словам министра здравоохранения Астана Мициева, теперь пациент может прийти в свой ФАП и его в режиме видеоконференц-связи проконсультирует врач республиканской клинической больницы, без необходимости ехать в город. Это позволяет быстрее поставить диагноз и скорректировать лечение. В Северной Осетии стартует региональный этап всероссийского конкурса «Ученик года». В нем могут принять участие учащиеся с 9 по 11 классы в возрасте от 14 до 18 лет. Победителей выберут в 7 номинациях, среди которых «Общественник», «Патриот», «Спортсмен» и «Интеллект года». Для участия необходимо обратиться в свою школу или орган местного самоуправления в сфере образования. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 26 копеек. Курс евро – 97 рублей 87 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12.

Саваш на Ретро-ФМ и его меланхоличная история об уходящей любви и о неизбежном расставании, ставшее символом эпохи диска конца 80-х. Кстати, как говорят умудренные жизненным опытом люди, иногда лучше уйти молча, чем пытаться все объяснить тому, кто все равно не поймет. После 100 попыток, 101 раз ты уже просто машешь рукой обреченный, молча идешь в другую сторону. Что, собственно, случилось и с героями этой песни. 18:21 время московское. Далее свои истории нам на Ретро-ФМ расскажут Татьяна Буланова и группа Eurythmics. Меня зовут Олег.

0: FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
1: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Что? Меня снизили!
7: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
8: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
9: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
10: 29-33-66.
11: Одна покупка сегодня – выгода на весь ремонт. В стройцентре.

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево, 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Ничего на свете нету быстротечнее лета. Так его ждешь весь год, оно пролетает словно миг. Неблагодарное! Остается у нас, как правило, от него какой-нибудь сувенирчик, привезенный с моря, фото в рамочке и воспоминания. Наверное, самые незабываемые воспоминания. Незабываемые до следующего лета, о которых поют на Ретро-ФМ Альбано и Рамина Пауэр в 18:37 по московскому времени. Далее в нашем вечернем эфире Дженнифер Пейдж и «Синяя птица».
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Музыкальная история о горячих девчонках и плохих парнях, о том, что притягиваются друг к другу не только противоположности. Группа Bad Boys Blue на Red FM. Надеюсь, у героев этой песни все в итоге сложится хорошо. Не как в коротком анекдоте, в котором повстречались муж на час и жена на вечер. 18:49, время московское. Я Олег Орлов, приветствую всех, кто встречает вечер понедельника в компании с любимыми артистами и их лучшими песнями. Адриана Челентано и группа «Мираж» совсем скоро появятся в нашем эфире. Не переключайтесь!
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Обслуживание доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
0: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
9: Радиохаб. 12+.

0: 7 вечера в Москве. Полетели в новый музыкальный час на Ретро FM. С нами группа «Русские размеры» и FR David. Но сначала послушаем новости в студии Игоря Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Цены на нефть марки Brent сегодня поднимались выше $107 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на Brent также выросли на 2,45%, тогда как в пятницу они дешевели почти на 3%. Фьючерсы на WTI подорожали на 2,56% до $102.61 за баррель. За прошлую неделю обе марки выросли более чем на 8%. Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило об остановке нефтепровода «Восток-Запад» мощностью 7 миллионов баррелей в сутки после массовых атак. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправляла основной экспорт нефти именно по этому нефтепроводу к порту на Красное море. Банк России планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через систему быстрых платежей. Текущий лимит составляет 1 миллион рублей. Об увеличении лимита говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Однако регулятор пока что не уточняет, до какого уровня будет повышен лимит. Напомню, что ранее ЦБ сообщал, что доля СБП в переводах физлиц достигла 55%, а осенью прошлого года регулятор анонсировал запуск сервиса переводов между юрлицами. Депутаты Госдумы напомнили, что отпуск по уходу за ребенком до 3 лет можно разделить между официально работающими членами семьи – мамой, отцом, бабушкой, дедушкой или опекуном. Пособие по уходу выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет и составляет 40% от среднего заработка, но не ниже минимального размера. Пособие получает тот, кто фактически ухаживает за ребенком, и его размер зависит от зарплаты этого человека. Ранее было отмечено, что отпуск рациональнее оформить на отца, если его заработок за предыдущие 2 года превышал доход матери. Зумеры готовы ждать повышения всего 1 год. В среднем уже через год они начинают искать новое место работы, если понимают, что карьерного роста не будет. При этом 69% представителей поколения Z удовлетворены возможностями карьерного роста, что на 11% пунктов выше, чем у других поколений. Однако они значительно чаще готовы сменить работодателя. Если в компании нет четкой системы продвижения, существует риск потери талантов, отмечают эксперты. И Минтранс до конца текущего года определит города, где будет организован эксперимент по доставке товаров дронами. Было отмечено, что это будут преимущественно города Дальнего Востока и, возможно, центральной части. Технический запуск беспилотной доставки в ряде городов возможен уже в этом году. Однако главным ограничением остается емкость аккумуляторов дронов. Они позволяют летать около 25-30 минут, что делает доставку эффективной прежде всего для крупных городов с плотной застройкой. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 34 копейки, евро 97 рублей и 76 копеек. Это все новости. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как там в русской народной сказке полцарства за коня? Кстати, как советуют знающие люди, в любой непонятной ситуации делай вид, что ты благородный скакун, а все вокруг обычные пешеходы. Виктор Салтыков и группа «Электроклуб» с нами на Ретро-ФМ в 19.20 по московскому времени. Далее в продолжении нашей вечерней музыкальной программы Рики Мартин, Сергей Беликов и Блэк. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике.
5: Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.

0: Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Между прочим, эта песня, став мировым хитом, принесла Рики Мартину номинацию на премию Грэмми. Бодрая, ритмичная музыкальная история с элементами сальсы. По такой музыку, кстати, очень хорошо просыпается рано утром. Бодрит! А кому просто музыки бывает недостаточно, те встречают каждый будний день вместе с утренним шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Ваши любимые утренние ведущие вернулись из отпуска. И теперь с понедельника по пятницу с 7 до 11 в нашем эфире новые игры, крутые призы, тема для обсуждения, новости, шутки, отличное настроение. Не проспите «Первую смену» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что? Меня снизили!
6: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
7: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Через два месяца, в ноябре, этой песне Майкла Джексона исполнится 35 лет. Премьера легендарного клипа на песню «Black or White» состоялась 14 ноября 1991 года. 11-минутный видеоклип обошелся его создателем в 4 миллиона долларов, что сделало его вторым самым дорогим музыкальным видео на тот момент, а дороже был только клип Мадонны «Express Yourself». Момент, где Джексон танцует с индейцами в национальных костюмах, репетировали почти неделю. А в финале видео, где плавно трансформируются лица людей разной национальности, применялась техника морфинга. До этого ее использовали лишь во второй части голливудского «Терминатора». Впрочем, это уже другая история, связанная с кино. 19:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
15: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах». И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Интернет-поток RetroFM San Remo.
3: Шири-шири.
19: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 96% составляет техническая готовность объектов ЖКХ Северной Осетии к отопительному сезону. Как сообщает профильное ведомство, завершить подготовку в полном объеме планируется до четверга текущей недели. Все замечания устранены, паспорта готовности будут получены до 15 октября. Также в рамках подготовки проведены совместные учения по действиям при аварийных ситуациях на котельных. В них приняли участие сотрудники МЧС, Ростехнадзора, ГИБДД и станции скорой помощи. Подача газа будет приостановлена завтра с 10 часов утра в селениях Гизель, Верхняя и Нижняя Саниба, Кобан, Даргавс и Ламардон пригородного района. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома». Причина – планово-профилактические работы на газораспределительной станции в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Ограничения будут действовать до среды. Более 15 тысяч квадратных метров асфальта уложили за лето во Владикавказе в ходе ямочного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Дефекты устраняются на магистральных улицах и окраинах города. Для профилактики разрушений асфальтового покрытия специалисты с помощью спецтехники обрабатывают швы. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату продолжается до 30 сентября включительно. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиентской службе фонда. Телемедицину внедрили в отдаленных селах Северной Осетии. По словам министра здравоохранения Астана Мициева, теперь пациент может прийти в свой ФАП и его в режиме видеоконференц-связи проконсультирует врач Республиканской клинической больницы, без необходимости ехать в город. Это позволяет быстрее поставить диагноз и скорректировать лечение. В Северной Осетии стартует региональный этап всероссийского конкурса «Ученик года». В нем могут принять участие учащиеся с 9 по 11 классы в возрасте от 14 до 18 лет. Победителей выберут в 7 номинациях, среди которых «Общественник», «Патриот», «Спортсмен» и «Интеллект года». Для участия необходимо обратиться в свою школу или орган местного самоуправления в сфере образования. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 26 копеек. Курс евро – 97 рублей 87 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12.
2: Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как шутят в народе, осенью человек превращается в кота. Хочет только спать, есть и смотреть, как за окном кто-то куда-то бежит. Ну, это будет чуть позже, друзья. Пока. Московская осень дарит нам бабье лето. Классная, шикарная погода на улице, которая продлится как минимум до конца этой недели. Затяжных осенних дождей, о которых поет Александр Иванов на Ретро-ФМ, в ближайшее время не ожидаем. А вот то, что темнеет так рано, темно уже в 8, это вот в точку. 18 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Приятного всем музыкального вечера. Далее у нас гости из будущего и Ким Уайлд здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Хотите iPhone BU или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных, и даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Объявление на Ретро-ФМ.
7: 18 сентября 2026 года состоятся досрочные выборы президента Республики Южная Осетия. Специально для граждан Южной Осетии будут открыты избирательные участки в Республике Северная Осетия Алания. Адреса: город Владикавказ, улица Козонова, 1, улица Льва Толстого, 30, город Алагир, улица Алагирская, 129А, село Камбелеевское, улица Кучиева, 5. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
6: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Музыкальный привет из 1978 года. YMCA, главный хит группы Village People. Песня, которая до сих пор остается популярной и используется на многих мероприятиях за океаном. Кстати, в 2009 году композиция появилась и в книге рекордов Гиннесса, после того, как более 44 тысяч человек станцевали под ее живое исполнение группы Village People на одном из популярных в США спортивных шоу. 20 часов 35 минут. Время московское. Всем добрейшего вечера. Впереди на Ретро-ФМ Лев Лещенко и блюзистам. Услышим их лучшие песни буквально через пару-тройку минут.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Будем считать, что генеральная репетиция вечерних танцев прошла успешно. Фэнси неплохо подбодрил всех нас на Red FM. Ну, а далее с 21.00 до полуночи будем отдыхать в ритме хорошего танца на вечеринке Red FM. Вас ждут танцевальные суперхиты в неповторимом миксе в Москве без 11 минут 9. Встречайте Тимура Соколова, а я, Олег Орлов, желаю всем приятно провести время на нашем импровизированном танцполе.
1: Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Ploy, Another Night. Называется работа. Ночь, как известно, создана для любви, ну а вечер для танцев. Так что зажигаем здесь и сейчас под лучшие танцевальные хиты, проверенные не только временем, но и лично мной. Тимур Соколов, до полуночи с вами, это я. Всем привет. Продолжаем танцевать. Яки Да, Тиспун и Плазма. Далее в нашем живом миксе. Вечеринка Ретро FM началась.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагонсалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: немного жаркого южного солнца в разгар осеннего танцевального вечера. Что может быть лучше? Pride of Africa. Один из главных хитов шведского коллектива Якида в нашем миксе. В 21 час 35 минут по московскому. Далее зажжем под хиты Ingrid, Army of Lovers, Светы и команды Ace of Base.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево, 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

все вернется, все обязательно вернется. Вечеринка Ретро ФМ тоже к нам вернется. Через пару минут она продолжится, но уже с новой подборкой танцевальных хитов. Мадонна и Лондон Бит. Впереди, танцуем дальше.

Sorry. Он называется этот суперхит от группы K-West. Ну, даже если вам кажется, что вы танцуете не так эффектно, как, к примеру, Бритни Спирс в лучшие годы, не стоит за это извиняться, друзья. Мы за любой полет фантазии, в том числе и в танцах, так что танцуйте, как умеете. Ведь главное в танце – это страсть и душа. Главное, чтобы от страсти этой душа никуда не улетела. Поэтому минутка на отдых сейчас, а после продолжим зажигать под Ля Буш и Шер.

Это Ля Буш, SOS. Каждый день с 21 до полуночи вечеринка Retro FM спасает вас от серых будней и дарит жизненную порцию танцевальных хитов, которые делают вашу жизнь яркой и приятной. Продолжаем зажигать. Впереди команда Joy, группа Vintage и Lada Dance с суперхитом «Аромат любви» через пару минут.

0: название этого хита перевести не получится. Кучику, ну, это что-то на вроде ути-пути по-русски. Вот такая вот песня, слушая которую невозможно не улыбнуться, ну и невозможно устоять на месте. Вслед за зажигательной Испанией, которую представляли девчонки из дуэта Баккара, на вечеринке Ретро-ФМ уже скоро появится команда из Италии, Рики Повери. Ну и, конечно же, наши русские парни из команды Любе тоже не дадут вам скучать.
1: Реклама. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

И осенью, и летом, в любое время года, с вами вечеринка Ретро ФМ, согревает ваши сердца и танцует ваши ноги. Кстати, про лето далее «Мираж», а еще «Нина» с хитом «The Reason Is You» уже совсем скоро.

Если вы не знали, как звучит классика чикагской хаус-музыки, то теперь вы знаете. Вот так. Да, это Пол Джонсон с суперхитом «Get Get Down», что, кстати, в контексте вечеринки можно перевести как «Танцуй до упаду и не останавливайся». Это, собственно, мы и планируем делать до полуночи точно. Далее в нашем миксе «Sex Appeal», «Фредди Меркьюри», «Тань Буланова» и группа «Чили».

надеюсь, девушка мечты сейчас находится рядом с вами и зажигает вместе с нами на вечеринке Retro FM. Ну и, кстати, о девушках мечты. Ирина Салтыкова, «Арабески» здесь уже скоро, и это будет финальный аккорд нашего танцевального микса на сегодня. Я, Тимур Соколов, остаюсь с вами до 2 часов ночи. Не устаем.

0: Но «Вишневая девятка» всех в свое время сводила с ума. Идеальный саундтрек для тех, кто сейчас за рулем. Ну что, друзья, салон проветрили, скорость набрали, едем дальше. В новый день, вторник, кстати, уже наступил, вот уже как 20 минут. А значит, пятница стала к нам на один день ближе. Ну а еще ближе хиты от Игоря Иванова и команды «Mike and the Mechanics». Меня зовут Тимур Соколов, всем доброй ночи.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Колло аморе. Маленькая любовь переводится с итальянского. Ну а у нас с вами любовь большая. И любовь это к музыке, которая в ночные часы звучит как-то по-особенному красиво. Роксет послушаем совсем скоро с хитом Sleeping in My Car. Значит, раньше появится Игорь Саруханов с песней «Каракум».

0: Сет передает привет всем, кто спит, в особенности тем романтикам, кто любит это делать в машине. Sleeping in my car. Ну, а я передаю привет всем, в чьи планы сон пока не входит. Продолжаем наслаждаться лучшей музыкой. Modern Talking и Владимир Высоцкий уже совсем скоро здесь, на Retro FM.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».

Если вдруг после прослушивания этой песни у вас разыгрался аппетит, ничего страшного. Главное обойтись без сладкого, потому что свою порцию желато-шоколато вы только что получили. Так что все, хоп-хей, ла-ла-лей, как говорится. Ну а как это поется, через пару минут продемонстрирует Леонид Агутин.

группы Стас Намина на Ретро FM. С песней мы желаем счастья вам. И этим, собственно, все сказано, друзья. Пусть и прекрасное пожелание летит каждому из вас, в какой бы точке планеты вы ни находились. Ну а мы продолжаем дарить счастье. В нашем случае музыкальная группа «Секрет», Крис Норман и «Аква». Впереди, через пару минут все услышим.

творческая песня лично для меня. Домой я отправляюсь, друзья. Доставляю вас в компанию лучшей музыки, если точнее, то в компании Джо Дассена и не только. Тимур Скалов был с вами. Прощаюсь. Всем пока и классного продолжения этой ночи.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: такая незамысловатая на первый взгляд песенка. На самом деле смысл глубочайший. Живьем-то оно лучше гораздо. Это относится не только к исполнениям разного рода песен и других художественных произведений музыкантами и прочими артистами, но и вообще к нашей с вами жизни, друзья. Группа «Опус» на Ретро-ФМ. 2 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать. Пожелать вам доброй ночи. Скоро Modern Talking, «Синяя птица» и «Хуанес».
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Да уж, порой весьма и весьма непредсказуема судьба влюбленного человека. Сегодня ромашка говорит «любит», а завтра плюнет, как говорится. Дуэт Modern Talking на Retro-FM. 2 часа и почти 35 минут. Скоро группа Dire Straits, Gypsy Kings и Mirage.

Вот, казалось бы, можно бесконечно слушать эту прекрасную песню, этот чудный саксофон. Группа Dire Straits на Retro FM. Ну, в любом случае, нет ничего бесконечного в этом мире, друзья. Казалось бы, вот сколько живешь на свете, пора к этому привыкнуть, а все-таки надежды, как говорится, юношей питают. 2 часа и 50 минут в столице. Дальше Bad Boys Blue и Лев Лещенко на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.